0: Хорошо там, где нас нет. Плохо, что нас нет там, где хорошо. Ну что ты стоишь в дверях, как неродной? Уходи уже! Многие говорят, что диплом — это просто бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу заявить. Диплом — это картонка.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

раскинулась широко. Здесь то штиль, то ветра и шквалы, но с тобой мне всегда легко, и тебя мне всегда мало. Пусть снега заметали наши дороги и гнались по пятам.

0: Новизна на картине.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит.

0: Григорий Лепс представляет.
1: Музыкальный сервис «Радио Картина». Слушайте любимые песни в плейлисте лично от меня. Удачи, ваш Григорий Лепс. Спасибо.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Мадонна и Тейлор Свифт стали триумфаторами MTV VMA 2026. Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе. Одну из главных наград «Лучший артист» забрала 68-летняя Мадонна. Всего же поп-дива выиграла в 7 номинациях. За короткометражку «Confessions 2» Мадонну наградили в номинациях «Лучшее танцевальное видео», «Лучшее длинное видео», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая хореография». Июльская одноименная пластинка стала лучшим альбомом, а дуэт Сабрины Карпентер «Bring Your Love» был признан лучшей коллаборацией. Мадонна и Карпентер также исполнили песню на церемонии. Три статуэтки досталось Тейлор Свифт. Певицу отметили за лучшее видео и лучшую режиссуру. Также ей вручили специальную премию MTV VMA Artist Director Honors как артисту, который сам снимает свои клипы. MTV VMA 2026 Свифт установила новый рекорд. Теперь в копилке певицы 33 награды за всю карьеру. Ведущим церемонии выступил Snoop Dogg. В программе вечера приняли участие Мадонна, открывавшая шоу, Кейси Масгрейс с трибьютом Долли Партон, а также Тедди Свимс, отдавший дань уважения Джорджу Майклу. BTS тоже не оставили без наград, их признали лучшей группой, а хит «Swim» — лучшей песней и лучшим кей-поп-видео. К сожалению, BTS не смогли приехать на церемонию, потому что сейчас у них гастроли. Специальную награду имени Майкла Джексона вручили группе «Нирвана». Эту статуэтку дают за вклад в культуру и музыкальные видео.
2: Вот это да!
1: Джим Керри женился в третий раз. Церемония прошла в узком кругу в Лос-Анджелесе. Новость о свадьбе Джима и его избранницы Минь-Ха появилась спустя всего несколько месяцев после того, как они впервые официально вышли в свет как пара. Это произошло на церемонии вручения премии «Сезар» во Франции, где 64-летний Керри получил почетную награду. 32-летняя Минь, актриса и художница из Лос-Анджелеса, присутствовала на мероприятии вместе с дочерью Джима Джейн и его внуком Джексоном. В своей благодарственной речи Джим назвал Минь своей восхитительной спутницей. Хотя точный срок их отношений неизвестен, впервые Джима и Минь заметили вместе в феврале 2022 года во время совместного вечера в Лос-Анджелесе. Ранее Джим был женат на актрисе Мелисси Уомер. Они были вместе с 87 по 95 год. В браке родилась дочь Джей. В 96 году Керри женился на своей партнерше по фильму «Тупой еще тупее» Лорен Холли. Но уже через год они развелись.
2: Вот это поворот!
1: Илон Маск расстался с матерью четверых своих детей после 6 лет отношений. Об этом объявила сама Шивон Зилис. О разрыве топ-менеджер Neuralink рассказал в соцсетях, признавшись, что переживает случившееся очень тяжело. «Я любила его больше жизни, он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом. Поэтому для меня это большая потеря, но, к счастью, у нас есть четверо прекрасных маленьких детей», — написала Зилис. По ее словам, расставание произошло неожиданно. «Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается», — призналась она. Зилис также дала понять, что не держит зла на Маска и продолжает тепло к нему относиться. «Мне больно, но я очень переживаю за Илона и всегда буду желать ему счастья. Удачи, Илон, миру повезло, что у него есть ты», — добавила она. Сам Маск публично новость о расставании не комментировал, при этом пользователи соцсети обратили внимание, что он отписался от Зилис. У пары четверо общих детей, младший сын Селдон Ли Курк родился в этом году, о его появлении Зилис рассказывала в марте. Отношения Маска и Зилис долгое время оставались максимально непубличными, поэтому ее откровенное заявление о разрыве стало одним из редких подобных комментариев о личной жизни пары.
2: Контора пишет.
1: Комета Уры выпустила первый альбом «В комнате». Релиз осуществил лейбл Lotus Music. В альбом вошли 9 ранее выходивших синглами композиций, одна из которых, звук наших песен, представляет собой дуэт с Романой Рудыкой. Кроме того, в альбом вошла новая песня «Колыбельная печали». В этой пластинке запечатлен весь путь группы, рассказали музыканты журналистам. Каждая песня как отдельный этап, даже звучание будет рассказывать об этом. Наверное, наш альбом — это саундтрек к моменту побыть с собой наедине. Альбом затронул 10-летний период творчества. В нем есть песни, написанные в 16 году, и есть песни, написанные в 26-м. От самого начала и по сей день. Ранее в этом году у «Комнаты культуры» вышли синглы «Нравится», «Крайний снег» и «Осень». Но ни один из них не попал в сборник. Вот такие новости.
0: Смотри на них.

замерзших панелек ночью, через улицы пронеся, я прокуривал каждую строчку, чтобы снова увидеть тебя.

0: Раньше было так.
1: Фотография 9 на 12 с наивной подписью на память.
0: А теперь так.
1: Фотография, где мог ты улыбаться, хотя улыбка вряд ли что исправит.
2: Радио «Картина». Музыка для

0: Горячий хит.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: У меня нет целей в жизни. Я бестселлер. Времена такие, что название романа «Три товарища» лучше писать с цифрой. Я качаюсь по 4 раза в день, а мышцы не растут. Может, что-то с качелями не так?
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

А хочешь еще больше музыки? Например, блюзовой. You and the night and the music fill me with flaming desire. Плейлист «Блюз больших городов».

«Раньше было так». А теперь так.

Легенды рок-музыки. Культовый звук и треки, от которых до сих пор мурашки по коже. «Час рока» с Юлией Самошкиной. По средам в 22:00 и по пятницам в 6 утра на радио «Картина». Включай, когда захочется чистого драйва.

Привет, любители мощной музыки! Это «Час рока», и я, Юлия Самошкина, помогу вам узнать больше о культовых группах, альбомах и событиях. Сегодня в нашем эфире «Мистика». Мы поговорим о самом трагичном сообществе в музыкальном мире – «Клуб 27». Гениальные музыканты, которые перевернули культуру, сгорели дотла и ушли из жизни на одном и том же рубеже в 27 лет. Но сегодня не будет траура. Сегодня мы будем праздновать их наследие. Те, кто так ярко светил и так быстро сгорел, оставшись вечно молодым. Делайте погромче. Мы начинаем.

шаман, бунтарь и символ целого поколения. Джим Моррисон и группа The Doors. Мы привыкли видеть его безумным рок-идолом в кожаных штанах, но за этим фасадом скрывался настоящий интеллектуал. Мало кто знает, что IQ Джима Моррисона составляло 149 баллов. А в колледже он щелкал тесты по словесности как орехи, легко обходя средние показатели по стране. Пока его сверстники читали комиксы, Джим зачитывался Ницше, Плутархом, Бальзаком и стихами французских символистов. Именно этот невероятный литературный багаж и сделал тексты The Doors такими гипнотическими. Он навсегда прорвался на ту сторону в Париже в 1971 году, оставив после себя абсолютный культ. Но в клубе 27 есть не только свои короли. Там есть и своя королева. Дженнис Джоплин. Девушка из Техаса, которая пела так, будто каждый раз выворачивала душу наизнанку. На ее концертах люди просто замирали, не веря, что в таком хрупком теле может скрываться настолько мощный, разрывающий блюзовый голос. Кусочек ее сердца, «Piece of my heart», часть рока.

Принято считать, что Rolling Stones – это Мик Джаггер и Кит Ричардс. Но группу основал другой человек – Брайан Джонс. Блондин, бунтарь и мультиинструменталист, который мог взять в руки любой инструмент и через 5 минут сыграть на нем шедевр. То, что сейчас звучит в этой песне, это индийский ситар, и играет на нем именно Брайан Джонс. К сожалению, он не справился с собственной славой и стал одним из первых резидентов печально известного клуба. Абсолютная классика «Painted Black».

Остаемся в конце 60-х, эпоха хиппи и фестиваля Woodstock. Группа Kenneth Head записала абсолютный гимн того времени, песню, под которую сотни тысяч людей ехали на фестивале свободы. Вокалистом и автором был Алан Уилсон, слепой гений с уникальным высоким голосом. Алан ушел из жизни в сентябре 1970-го, ровно за две недели до Джимми Хендрикса и за месяц до Джанис Джоплин. Тот год был безжалостен к талантам.

0: Кино и рокеры.
1: Время рока в кино. Когда мы говорим о клубе 27, неизбежно вспоминаем символ 90-х – Курт Кобейн. И недавно режиссер Мэтт Ривз нашел для одной из самых мрачных песен группы «Нирвана» идеальное визуальное воплощение. В новом фильме про Бэтмена с Робертом Паттинсоном Готэм – это не просто город комиксов. Это депрессивный, дождливый мегаполис, пропитанный эстетикой гранжа. И тихий, надломленный голос Курта Кобейна из-под моста в песне «Something in the way» лег на эти кадры просто фантастически. Настоящий нуар.

От иконы 90-х переходим в наш 21 век. Когда мы говорим о современных участниках клуба 27, ее имя звучит первым – Эми Уайнхаус. Девушка с невероятной прической ульем, густыми стрелками и совершенно феноменальным, взрослым, черным соул-голосом, который, казалось, принадлежал джазовой певице из 40-х годов. Она успела выпустить всего 2 альбома, но навсегда изменила лицо современной музыки. Уникальный талант и очень честная исповедь.

Истории участников клуба 27 часто полны не только славы, но и чудовищной несправедливости. В начале 70-х британскую рок-группу Badfinger называли новыми Битлз. Пол Маккартни лично продюсировал их первые записи. Но ребят бессовестно обокрал собственный менеджер, оставив музыкантов в абсолютной нищете. Лидер группы и гениальный автор песен Пит Хэм не выдержал этого предательства и ушел из жизни. Да, в 27 лет. Спустя десятилетия хит «Baby Blue» обрел вторую оглушительную волну популярности, прозвучав в финальной сцене культового сериала «Во все тяжкие». Как по мне, идеальная музыка для подобного финала.

0: Час рока.
1: А вот и самая таинственная история нашего мистического клуба. Ричи Эдвардс, гитарист и главный автор текстов британской группы Manic Street Preachers. В феврале 1995 года, когда ему было ровно 27, он выписался из отеля в Лондоне, доехал до моста на границе с Уэльсом, припарковал там свою машину и просто растворился в воздухе. Его искали десятилетиями. Кто-то говорил, что он прыгнул, кто-то, что он сбежал на Гоа и начал новую жизнь. Но факт остается фактом. Он исчез без следа, оставив нам этот холодный, пронзительный и невероятно красивый гитарный гимн 90-х.

теперь добавим скорости и тяжелого драйва. В клуб 27 попадали не только вокалисты. В 1972 году группа Eurohip выпустила этот абсолютный шедевр, который разрывал стадионы, и невероятную плотную пульсирующую бас-гитару, которая качает весь трек, записал гениальный басист Гэри Тейн. Он прожил всего 27 лет, но успел

Остаемся на волне перегруженных гитар. В 1969 году крестный отец панка Игги Поп и его группа The Stooges выдали трек, который звучит как сплошной, непричесанный, предельно напряженный нерв. И знаете, кто придумал этот гениальный жужжащий риф из трех аккордов? Их басист Дэйв Александр. Парень, который вообще не умел играть на инструментах, но стал соавтором главных панк-гимнов своего времени. Его не стало в 75-м, и ему тоже было 27.

0: «Забытые имена».
1: Открываем наши архивы, рубрика «Забытые имена». Сегодня мы поговорим о человеке, с которого вообще началась легенда «Клуба 27». 1930-е годы. Американский юг. Молодой парень по имени Роберт Джонсон совершенно не умел играть на гитаре. Над ним все смеялись. Он исчез на несколько месяцев, и когда вернулся, играл так, что у старых музыкантов, простите, отвисали челюсти. По легенде, он пришел в полночь на перекресток дорог и продал душу дьяволу в обмен на гениальный блюзовый талант. Джонсон записал всего 29 песен и умер при загадочных обстоятельствах ровно в 27 лет, став отцом всего рок-н-ролла. Слушаем ту самую песню о перекрестке с потрескивающей пластинки 1936 года.

А вот во что эта песня превратилась спустя 30 лет. Великий Эрик Клэптон и группа Cream взяли старый блюз Роберта Джонсона с перекрестка и сделали из него один из главных стадионных боевиков в истории рока. Так работает магия нот.

Наш эфир подходит к концу. Мы вспомнили многих, но закрывать этот час должен только он. Лучший гитарист планеты Земля. Человек, который заставил электрогитару разговаривать, плакать и смеяться. Джимми Хендрикс. Он сгорел в 27 лет, но то, что он сделал с музыкой, останется с нами навсегда. Для финала я выбрала не его агрессивные рифы, а эту невероятно красивую, парящую композицию. Я Юлия Самошкина. Спасибо, что провели этот мистический час рока со мной. Слушайте правильную музыку и услышимся через неделю.

час рока. Легенды рок-музыки. Культовый звук и треки, от которых до сих пор мурашки по коже. «Час рока» с Юлией Самошкиной. По средам в 22:00 и по пятницам в 6 утра на радио «Картина». Включай, когда захочется чистого драйва.

0: Реклама на радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
3: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фелькер.
4: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фелькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49 611 88 096 241.
5: Первая смена с Юлией Самошкиной.
6: Доброе утро, товарищи! Товарищи пятнично трудящиеся, товарищи пятнично завтракающие, товарищи пятнично пробуждающиеся и даже товарищи пятнично рулящие. Да, мне кажется, что все-таки пятнично это, но все это дело нужно делать в прекрасном, знаете, таком предвкушении будущих выходных. Давайте-ка все вместе этим и займемся. Час рока отгремел, отзвенел. И даже где-то отплакал, а мы с вами возвращаемся к нашему обычному музыкальному наполнению эфира и утра. По поводу погоды поговорим совсем скоро, но сначала немножечко вспомним лето. Есть его у нас, ну, допустим, елку, что ли, послушаем. И вас послушаем. Вот Берлин на связи, Фричка пишет: «Доброе утро, Юленька, мы с тобой уже отзавтракали, сейчас школьницу подниму и побежим». Кошки. Какие забавные кошки. Вот. Ну, было это, конечно, еще до часа рока, да? Нет. Сейчас было. Было сколько? Было полчаса назад. Дима пишет: «Всем доброй пятницы». Она не может быть недоброй, ведь она пятница. Передает привет Антохе, Грине, Михайловна, классного эфира. Как песик отошел, Дим? У меня такое ощущение, что вот он... как бы это вот сказать, притворялся. Ну, странно. В общем, после трех уколов как-то решил, что ему гораздо проще быть здоровеньким, чем вот это вот терпеть, когда шкуру дырявят. Сегодня уже совсем веселый, бодрый, махал хвостиком и даже пытался меня будить. Не спящую. Так, спасибо. Окси пишет: «Доброе утро, Юлия, все. Ура, пятница. Всем хорошего дня, отличного настроения, замечательных выходных». Ну что, дорогие мои, присоединяюсь к этим словам. Поехали. Поехали.

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

Знаете, как приятно, когда человек писал «С добрым утром», а получилось «Сдобное утро». Вильхельм из Берлина. Берлин позитив. С добрым утром и хорошим днем, Юля. Ну и что-то мне прислал тут. Ну-ка. Еще темно на дороге, да. Темный автобан. Светится фарами проезжающих мимо автомобилей. Догоняйте аккуратненько. Будьте осторожны. Всем, кто в пути, друзья мои, счастливого. Совсем вот буквально скоро, через сколько там, 6 минуточек с небольшим, послушаем, что нам погодка на сегодняшний день пообещала. Ну, все мы знаем, какая погодка, но все равно стоит уточнить, дабы быть готовыми. А песню послушаем про бесконечное лето, которое, конечно, осталось в душе и в воспоминаниях до следующего лета.

И снова доброе утро, друзья. Ну что ж, у микрофона Юлия Самошкина. Время прогноза погоды. Сегодня пятница, 9 октября, осень больше не кокетничает, золото листвы безжалостно срывает ледяной ветер, улицы умывают затяжные дожди, утро бодрит жесткими температурами ниже, чем хотелось бы, которые на ветру порой ощущаются почти как ноль. Дневной предел в стране скромные 16, застегиваем плотные плащи и запасаемся горячим чаем. И пройдемся по городам. Берлин, столица, просыпается при 10 градусах, но пронизывающий ветер с порывами до 11 метров в секунду сбивает ощущение до морозных плюс 5. Днем город прогреется лишь до 14 тепла, к 5 часам вечера улицы окончательно умоет дождь. В Гамбурге утренние 10 градусов из-за резкого морского ветра ощущается всего лишь как 6. К часу дня на город опустится плотная дождевая пелена, а столбики термометров также не поднимутся выше 14 градусов. Бремен встречает пятницу 9-градусной, 10-градусной прохладой, которая по ощущениям тоже скорее похожа на 6 тепла. Уже к 11 часам утра зарядит дождь, а дневной максимум составит плюс 15. Кёльн стартует с плюс 10 на термометрах. Городской пейзаж уже к 9 утра. Размоет дождь, порывистый ветер до 7 метров в секунду не даст воздуху согреться выше 15 тепла. Во Франкфурте на Майне этим утром плюс 8. Днем градусники дотянутся лишь до 13, а около часу дня финансовую столицу накроет дождевой фронт со свежим ветром. В Сарбрюкене утро бодрит 7 градусами. Дожди здесь начнутся ближе к 2 часам дня. Воздух согреется до плюс 12. И сегодня это один из самых прохладных уголков нашей метеорологической карты. Нюрнберг, Франкония. На рассвете плюс 6. Небо затянуто ровным слоем туч, которые к полудню принесут с собой влажную свежесть. Дневная температура зафиксируется на отметке в плюс 14. Штутгарт встречает день 6 градусами, также на термометрах днем немного потеплеет до плюс 15, а к 6 часам вечера, аккурат к началу уикенда, начнется дождик. И даже привычно теплый Фрайбург сегодня погрузился в осеннюю меланхолию. Утром плюс 7, днем не выше 15, к вечеру тоже обещаются дождевые капли. И финальный аккорд у предгорий Альп. Мюнхен начинает пятницу с 8 градусов. Впрочем, баварской столице сегодня повезет чуть больше остальных. Полудню сквозь тучи проглянет солнце, согрев город до плюс 16. И это сегодняшний температурный максимум. Вот такая у нас получилась пятница, прохладная, дождливая, но по-своему уютная. Не бойтесь осеннего ветра, скорее завершайте рабочие дела и настраивайтесь на теплые домашние выходные. Отличного вам дня и вечера, согревайте друг друга и остаемся вместе.

0: Евротоп на радио «Картина».
1: Что за день?
2: Заглянем в календарик, узнаем, что сегодня 9 октября, пятничка, Всемирный день яйца отмечается сегодня, друзья мои, если вы вдруг не знали. Я по этому поводу съела два. В отношении этого продукта в последние годы была выдвинута масса обвинений, как показывают последние исследования, не соответствующих действительности. Так что как раз вот праздник создан для того, чтобы реабилитировать, так сказать, яйца, как один из самых полезных продуктов питания. Вот они, как было доказано, вовсе не влияют на уровень холестерина в крови, содержащийся в них лецитин нейтрализует возможные риски. Точно так же из этого продукта не повышается вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета. Они безопасны для печени. Одно или два яйца в день, и ваш организм получает порцию легко усвояемого белка, микро- и макроэлементов, витаминов, особенно В, А и Д, холина, ниацина и фолиевой кислоты. Вот этот вот продукт усваивается фактически на 100%. В этом с ним не сравнится никакой иной белковый продукт. Поэтому все, кто говорит, что яйца вредны, и там в желтках холестерин, не верьте никому. Всемирный день почты также отмечается сегодня, друзья мои. Всех людей, которые имеют к этому делу отношение, поздравляем, если вы собираетесь отправить письмо, приглашение на свадьбу по почте, там, не знаю, получить по почте штрафы, то в этом случае, конечно, вот, понимаете, что есть люди, которые, для которых эта профессия важна и нужна, и у которых тоже есть профессиональный праздник. В давние времена, между прочим, важные известия передавались с помощью гонца. Вот именно он был хранителем этих устных или письменных новостей, но передвигался медленно, что, безусловно, было недостаточно удобно. Сформировавшаяся позже государственная почтовая связь доставляла сообщения все теми же всадниками, которые перемещались по удобному принципу эстафеты. Иногда частные лица использовали голубиную доставку. Птицы прилетали в знакомые места, и таким образом поступала нужная информация. Также в прошлом письма доставляли странствующие монахи. При русском царе Иване IV Грозном были построены первые почтовые станции. Вот они обустраивались на расстоянии примерно от 30 до 100 километров друг от друга, чтобы было не только удобно, но и ускоряло, чтобы все это дело, процесс получения посланий. Так что сегодня, друзья, Всемирный день почты. Поздравляю всех, кто к этому имеет отношение. Международный день пива и пиццы. Наконец-то, о пятничном. Да, хорошо же, когда есть пицца. А когда к ней еще что-то есть, вообще замечательно. Всероссийский день чтения, день отражений в лужах. Есть куда поглядеть, луж много. День любопытных событий, день гвоздестояния, друзья. Вот эта популярная история началась всего лишь 15 дней назад. Преодоление себя, невозможно развить силу духа, обучиться самоконтролю, повысить осознанность без преодоления себя. Насчет осознанности я так до сих пор ничего не поняла. Острые гвозди поначалу вызывают явную боль, тело отвечает на нее защитной реакцией, усиливается кровоток, активизируется работа иммунной и гормональной системы, улучшается кровенаполнение внутренних органов, в том числе головного мозга. И таким образом, вот, пожалуйста, вам регулярная практика гвоздистояния приводит к чистке каналов нервной системы, оздоровлению, укреплению организма. А то, что там еще и чакры какие-то чистятся, ну, это уже как хотите, так и называйте. Есть такие люди, которые настоящие рекордсмены. Вот в честь одного такого человека, Георгия Горгеладзе, и вот 9 октября было решено отмечать День гвоздестояния. Что известно про Георгия, то, что он может простоять на гвоздях сколько угодно, где угодно и как угодно. Такой он молодец. Да и не только на гвоздях. 12 часов 8 минут его предел. И это явно не предел. Думаю, что у него еще все впереди. Так, какой еще сегодня можно отметить праздник? Международный день ветеринарной медсестры. Прекрасно. День наскального искусства, которое находится в пещерах. Ну и день памяти Эрнеста Че Гевара, на секундочку. Да. День кекса за жизнь. День заплесневелого сыра. Мой обычно дрожает уже в холодильнике. Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия и Николая. Вот так. Можно поздравлять. У Валерии нет? Нет. Но все равно послушаем Бервольф. один за всех. Стоял на гвоздях. 12 часов и 8 минут. Прекрасно.

0: наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство. Причина бодрости и хорошего настроения – первая смена на радио «Картина». Обзор новостей.
2: Давайте посмотрим, что интересненького происходит в мире. Наверняка же есть о чем поговорить нам с вами, друзья. Но, например, об автопроме. Компания, о которой все знают, эта компания называется у нас Porsche. Семья Porsche за год потеряла 3 миллиарда евро. 3,1, если честно, своего состояния. По данным немецкого издания Manager Magazine, капитал владельцев автомобильных брендов Porsche и Volkswagen сократился с 15,5 до 12,4 миллиарда евро. Теперь семья занимает 17 место в рейтинге богатейших людей Германии. Главная причина потерь – падение стоимости акций автоконцернов. Естественно, только за первое полугодие 2026 года холдинг списал 3 миллиарда со своей доли Volkswagen, еще 200 миллионов евро. Это была SE, а это Porsche AG. На фоне кризиса снизились и продажи автомобилей. За первые 6 месяцев компания поставила 122 тысячи машин на 16% меньше, чем годом ранее. Особенно сильно просел китайский рынок, поставки сократились на 32%. Еще бы, у них своих автомобилей хватает. Хватит о печальном, давайте о чем-нибудь жизнеутверждающем, потому что, друзья мои, есть места, где людям живется гораздо лучше, чем могли мы себе представить. Да, речь идет о городке, где выяснилось, что женщины живут дольше. Не то чтобы дольше мужчин, а вообще дольше. На Сардинии ученые обнаружили городок, где женщины особенно долго живут. А это городок Балатана. Удивительная особенность обнаружена у местных женщин. Они, в общем, фактически, вот как бы у них есть шанс дожить до 100 лет. Это больше, чем в среднем по стране, согласно исследованию, которое опубликовали в журнале Frontiers in Aging. Frontiers in Aging. Вероятность для 70-летней жительницы дожить до 100 лет составляет 13,83%. Против 3,5% в других регионах Италии. Ученые связывают этот феномен с генетикой, местной диетой, физической активностью и крепкими социальными связями. Причины долголетия именно этих женщин на Сардинии продолжают изучать. И я не удивлюсь, если скоро появится какая-нибудь новая модная диета сардинская, там, допустим, для долголетия. Ну и если, опять же, вы хотите жить долго и счастливо, то есть вот еще один замечательный факт от ученых. Ученые из Австрии выяснили, что групповые прогулки на природе помогают пожилым людям справляться с одиночеством и улучшать здоровье. Ну, прям планету новую открыли. Исследователи изучили испанскую программу, участники которой вместе гуляли, занимались садоводством, наблюдали за птицами. Результаты показали, благодаря таким занятиям люди в среднем на 2,5 года дольше жили без чувства одиночества. Также у них улучшалось качество жизни, немного увеличивалась ее продолжительность. Ученые считают, что совместные прогулки в лесах и парках могут стать простым и доступным способом поддержать здоровье пожилых людей. Ведь природа помогает не только восстановить силы, но и наладить социальные связи. Ну, вот что по этому поводу сказать. Наверное, это осень, раз потянула меня на такие темы, друзья. Ну, вот такие у меня сегодня для вас новости, да. Возвращаемся к обсуждению того, что происходит с нашими слушателями. кто к нам присоединился. Лена пишет: «Доброе утро, Юлия Михайловна, все радиослушатели, вот и пятница. Отпуск был короткий, но очень насыщенный. На морюшке накупались, назагорались и на Октоберфесте гульнули, всяких шоу насмотрелись, в бинго суперприз выиграли, на массаж 2 раза сходила, в аптеке побывала, всего наелись, напились. Теперь можно с легкостью лететь домой. У нас есть еще пару часиков до самолета, поваляемся на солнышке, всем отличного настроения, слышу прогноз, ура, грибной дождь идет». Лен, идет всю неделю. Поэтому все будет хорошо, в лес уже можно будет сразу и пойти. Окси пишет: «У нас по ощущениям все-таки 0 градусов, хотя с утра в моем городе было плюс 3. Хочется домой, под одеялко». Присылает мне, вот, пожалуйста. Плюс 3 – это почти 0. Согласна с вами. Ах, как холодно. Ах, как холодно. Лен Меркер: «Юль, привет». Говорит: «А что там в остальной части Германии? Какая погода в Дрездене, Магдебурге, Эрфурте и других городах и восточных земель Германии? Давно спросить хотела». Давно хотела спросить. Так что у меня с Востоком совсем плохо получается, да? Не закрыт этот гештальт. Нет гена. Это пятно на карте, понимаешь, осталось для меня белым. Плюс 8 в Дрездене, плюс 8, плюс 14 обещается днем. Также ветер, местами солнечно. Вот, ну, вероятность осадков не так уж велика. Больше к 9 вечера возможен, после 9 вечера дождик. Вот, а так переменная облачность. Вполне себе, как и по всей Германии, Лен. Надо бы добавить, согласна с вами. Татьяна Дегендорф пишет: «Доброе утро, Юля, все радиослушатели. Съела одно яйцо. С праздником. День яиц сегодня, да? Куриных. И можно песню дискотеки аварии про яйца? Можно. Про яйца — это самое оно. Да. Поздно ко мне сообщения, оказывается, приходят. Так, дискотека аварии. Песня про яйца. Вот, послушаем. Конечно же, с удовольствием. Так, еще есть у нас Андрей из Дармштадта. Доброе утро, Юлия, все радиослушатели. Всех с пятницей, с наступающими выходными. Можешь поставить, пожалуйста, песни поставить АПТ, АПТ? А то давно ее нигде не слышно. Еще совсем недавно из всех утюгов звучало. Даже бесило уже. Спасибо заранее. Хорошего тебе эфира. Это, знаете, это как бывшая, которая вроде как бесила и терпеть ее не мог. А потом в какой-то момент думаешь: а как у нее дела? У него. Интересно, а как там у него дела? Я вот... Эх, елки-то балки. Ну, извините, Андрей, за сравнение, я не про вас. У вас-то все совсем прекрасно. Так, Раза и Бруно Марс, АПТ тоже послушаем. Татьяна из Дегендорфа говорит: или, может быть, песню «Птица счастья, выбери меня», раз день почты. Спасибо всем, отличной пятницы и вам легкого эфира. Я думаю, почему у почтальона Печкина не было песни? Должна же была у него быть какая-то своя вот песня, саундтрек почтальона Печкина. Иван из Ростова-на-Дону всем желает доброго утра. Здравствуйте, Вань. Вам тоже добрейшего, чудеснейшего. Поехали.

0: Наш девиз – четыре слова. Сам не спишь – буди другого. Первая смена.
1: Давайте поглядим, что еще пишут наши слушатели. А вот Фархат из Бельгии, из города Локерен, пишет: «Добрым дождливым утром, Юля и все радиослушатели. Вот и осень наступила, по этому поводу хочется поностальгировать, послушать группу «Красные маки» и грустную песню «Перелетная птица». Ну, послушаем, осень же, такое дело. Людмила из Выпертали: «Юлечка, доброе утречко, пятница пришла, за окном идет дождь. Но разве это не повод...» Точнее, не так. «Но разве это повод грустить? Нет, конечно, очень надеюсь, что после этого дождика в лесу появится побольше грибочков. И вообще, выходные уже на пороге, настроение на высоте. А все заботы пусть смоет дождем». Замечательно. Прекрасно. Надюшка говорит: «Доброе утро, Юля и слушатели. Так и не услышала вчера песни про темную ночь. Даже согласна перед твоим уходом с эфира, мне неожиданно дали выходной на работе. Я сегодня весь день с вами. Всем хорошего дня. Спасибо». Так я вчера другую песню просто предложила. Людмила, слушали? Надюш, слушали, не слушали? Слышали, не слышали? Была песня «Работаю волшебником» в честь дня рождения Марка Бернеса. Ну вот, если мы сейчас еще и «Темную ночь» сейчас послушаем. Ну, попозже, хорошо. Я запомнила. Надеюсь, что все получится. Мне кажется, что эта песня есть у нас в плейлисте «Песни Победы». Вот что-то мне подсказывает, что она там у нас водится. Посмотрите, может быть, а? Наташка из Ярпина пишет: «Доброе утро. Ой-ой, у нас минус 3 резко в Швеции, на севере, в Ярпине. Но я не вешаю нос, ведь красиво заморозки блестят на солнышке». Красиво он присылает, как блестят. Морозец прям. Конкретно заморозилось стекло на автомобиле. Да, блестит, конечно, блестит на солнышке. Прям золото, учитывая, что автомобильчик желтенький. Так, да. У кого-то осень, у кого-то уже зима подбирается. Держитесь, Наташа. Надеюсь, что еще немножко теплых дней увидим.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Песня дня.
1: Так, друзья, в рубрике «Песня дня» начинаю рассказывать вам, у кого сегодня день рождения и какую песню мы послушаем. Начну с тех, кто-то поет, кто не поет, кто помоложе. Вот сегодня пойду наоборот. 30 лет сегодня исполняется Белли Хадид, Изабелла Хайр Белла Хадид. Родилась 9 октября 1996 года в Вашингтоне. Супермодель палестино-голландского происхождения. Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира. Лицо модного дома Булгари. Да, вот так. Дальше. 40 лет сегодня исполняется солистке группы Айгель Гайсиной. 41 год сегодня рэперу Элбану. Поздравляем. Прямо так вот, знаете, душевненько. Обожаем. 49 лет актеру Егору Бероеву. Дальше. Ну, пожалуй, я бы все-таки отметила событие в календаре. Сегодня 60 лет назад поженились родители Дмитрия Маликова. Юрий Маликов и Людмила Вьюнкова. И можно было бы послушать, конечно, замечательных людей, но есть еще люди. 68 лет басисту группы «Ария» Виталию Дубинину. Очень известный музыкант. Ну и, конечно, его в группе «Ария» просто незабываемо. Так, ну и, наверное, можем еще сегодня вспомнить о том, что 90 лет назад родился режиссер Эдмон Кеосаян. И, друзья, событие, которое сегодня обсуждает, ну, практически весь мир, как по мне. Весь мой мир, это точно. 100 лет назад родился актер Евгений Евстигнеев. О как, вот как. Он мог подчиниться матери, между прочим, весьма властной женщине, остаться слесарем, довольствоваться местом в провинциальном театре, отказаться от роли профессора Преображенского, забыть монолог на сцене, но каждый раз история складывалась в его пользу. Вот так-то. Евгений Евстигнеев окончил всего 8 классов школы в городе Горьком, который сейчас называется Нижний Новгород, после чего пошел работать электромонтером, затем устроился на завод слесарем, да, в свободное время играл в самодеятельном оркестре на ударных и гитаре. На одном из выступлений его заметил ректор Горьковского театрального училища и говорит: давай попробуешь поступить. Ну, он как бы такой говорит: ну, я как бы на заводе, там зарплата стабильная, а вот мама против, чтобы я был актером. Ну, пришел на экзамены, рассказал басню и, к своему удивлению, поступил, между прочим. Поступил. Служил во Владимирском драмтеатре, как и туда приехал ректор школы-студии МХАТ. Представляете, и педагог, вот который приехал, ректор в смысле, решил наказать одного нерадивого студента, нерадивого, который злоупотреблял алкоголем, так сказать, и отвез его на исправление в провинцию. И там, в этой провинции, увидел Евгения Евстигнеева на сцене вот этого провинциального Владимирского драмтеатра. И забрал его с собой. Говорит: надо бы тебе, товарищ, доучиться. И так вот уже 28-летний лысеющий актер поступил сразу на третий курс школы-студии МХАТ и оказался среди тех, кто впоследствии сдавал театр «Современник». Ну а всесоюзная популярность пришла к нему под 40 лет. Первую роль он получил, когда ему был 31. Роль в кино, конечно. Вот. А вот уже всенародная известность пришла после комедии «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». 64-й год, ему тогда 38, и так он уморительно сыграл этого подхалима, начальника пионерлагеря Дынина, что фразы его моментально ушли в народ. Мы ими, в принципе, и сейчас пользуемся. А потом были уже «Корейка в золотом», «Теленке», «Плейшнер в 17 мгновениях», «Ручечник вместе встречи» и так далее, друзья. Ну, конечно же, «Профессор Преображенский в собачьем сердце», все яркие, неповторимые. И в Евстигнеева была плохая память, это не мешало ему. Не мешало ему оговариваться на сцене. Зал хохотал, режиссеры нервничали. В общем, женат был 3 раза, женщины его обожали. Обожали просто. Ну, друзья, в честь столетия этого замечательного человека я вам все-таки предлагаю сегодня не слушать никого, помимо его. И взять, да, и включить песню о звездах. Давайте послушаем.

ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра. В полночный безоблачный час распахивает.

0: Друзья, время потихонечку к концу подходит. Напоминаю вам об этом. Пауль из Висбадена пишет: привет всем из Таиланда. У нас плюс 28. Паш, ну вот вы меня каждый раз дразните. Уже теперь в Таиланде. А, ай, какова красота. 28 градусов. Все зеленое, голубое. Все стало вокруг голубым и зеленым. Белые розы хочет послушать. Но, Паша. Галина из Дюссельдорфа. Доброе утро, Юля. За окошком дождь. Я допиваю кофе и пойду паковать чемодан. Полечу на отдых, где смогу насладиться не только теплой погодой, но и красивой природой. Чистым воздухом и, конечно, разными вкусностями. А песенку мне по настроению, пожалуйста, спасибо, всем доброго дня, отличных выходных. Поищу вам песенку. Так, это что у нас? Кто тут у нас? А, что это вы мне прислали? Спасибо, здравствуйте, до свидания. Так, Антонио из Стокгольма здоровается. Погодите-ка.
1: Радиокартина.
0: Это для тех, кто грустит, что осень пришла, не радуется. Так, что нам, Антошка? Антошка.
2: Привет, хорошего эфирчика, настроения. Наталья, а у нас в Стокгольме еще плюс. Причем вот хороший так. Плюс, я в маечке хожу. Так что, велькома и тиль, Стокгольм. Ваши гуд. Вот. И всем огромный привет. И Гриня, Дима. Пятница, развратница, развлекаемся. Всем радости, улыбок. А ну-ка, я тебя люблю.
0: Ага. Так, передали. Всем все передали. Галина, значит, просит песню «Добала лайки». Надюшка просит какао белого цвета. Сергей из Раштат пишет: «Всем чудесное утро». Просит «Land of Eternity». Я поищу. Сереж, если есть, поставлю. Элина из Берлина: «Доброе утро, Юленька. Захотелось «Собачье сердце» пересмотреть». Ох, вы правы. В честь столетия Евстигнеева. Спасибо большое. Мне, кстати, как мужчина в детстве нравился. И мне. Ну и, конечно, добро пожаловать или посторонним, вход воспрещен. Любимый фильм. Им детство. Есть такое дело. Ну что ж, ребятушки, давайте песен послушаем. Или давайте уже Наташу с Геной, что ли, поприветствуем сразу. Да, дабы не отвлекаться. Подожди, я тебе еще не включила микрофон. Вот теперь можно, говори.
3: Здрасте, мордасти.
0: Как там ваши здрасте поживают?
3: У нас прекрасно все.
4: Так же, как и мордасти. Здравствуйте.
3: У нас все замечательно. Мы успели вот прямо сейчас. Прямо сейчас буквально.
0: Выбросить Наташу.
3: Да, выкинуть меня.
4: За борт.
3: И даже словить при этом. Вначале я сама скинулась, короче, а потом меня словили.
0: А потом мы скинулись.
3: О чем идет речь, вы все узнаете из наших соцсетей, ребятушки. Все узнаете из них.
0: При съемках этого Илса
3: ни одной Наташи не пострадала.
0: Не переживайте, она без гипса.
3: Да,
0: чего можно
3: хорошо.
0: Было, конечно, ожидать.
3: Да. С легким сотрясением, но без гипса.
4: Геннадий. Легкая царапина.
3: Легкая царапина.
0: Я не скажу, какой части сотрясения.
3: Геннадий меня поцарапал. Вы представляете? Какое страстное утро у нас было с Геннадием.
0: Я ему говорила, не отращивай Гена ногти.
4: Я предупреждаю, что
0: в этом году.
3: Я даже его не предупреждала. Короче, это просто умора. Я его не предупреждала, я падала, но он меня словил. Представляете, как я доверяю Геннадию? Просто представьте этот уровень доверия.
0: Геннадий.
3: Это, да.
0: Однако, скажу я тебе, пятница шоу, друзья, стартует буквально вот через, ну, минуточек 5, 7, 8, может 10, быть, даже
4: 15, 9. 10,
0: 15, 7, 8, ближе к 3.
4: 9, 10.
3: Я ему, вот и все. Помните, да? Вы, короче, мем на мем зашел.
0: Приблизительно так пройдет, значит, пятница шоу.
3: Да, это синопсис. Как у нас будет тут все проходить? Легкое описание. Демо-версия, пожалуйста.
0: У меня тут песен подназаказывали, поэтому я вам сегодня стол отказов не подготовила, простите меня.
3: Да?
0: Да.
3: Ну и ладно.
0: Ну и извините,
3: не очень-то хочу. У нас сегодня просто такая песня в антихите.
0: Да, я подумала, что не надо вот это смешивать.
3: Да, да.
0: Котлеты с мухами.
3: Люди и так будут в шоке.
0: Люди, будьте в шоке, слушайте пятница шоу. Петр пишет: доброе утро, дорогие любимые, все слушатели, всем отлично, веселой пятницы, спасибо. Ребят, скоро придут, я прощаюсь, закрываю вот это вот все, и давайте ваши заявочки прозвучат, и потом все появятся в эфире. Всем чудесных выходных, вам хорошего эфира.
3: Спасибо.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: Пицца шоу.
1: Ну все, ребятушки, пятница шоу стартует прямо сейчас. Excuse me, сразу преподнесем неприятную весть для Сергея, который заказал очень длинную песню, совершенно неподходящую для утра. Сергей, вы уж у нас извините, приходите вечером, поставим, или в обедик приходите, поставим. Вот, и все будет хорошо. А еще лучше становитесь нашим премиум-подписчиком. Вообще вам будет просто несказанно рады, мы всегда. Вот такие вот мы. Мы не продаемся, мы покупаемся. Excuse me. Так, ну что, у нас тут уже есть приветственные слова. Во-первых, Гена Чекан, здравствуй тебе, дорогой. Здравствуй, родной мой ненаглядный, прекрасный, сияющий своей великолепной головой человек.
2: Лысиной, да.
1: Да.
2: Доброе утро вам, наши замечательные, любимые слушатели и моя всем известная партнерша.
1: Партнерша. Боже, вот когда это скандал. Да.
2: Доброе утречко, Наташенька. Доброе
1: здравствуй,
2: утро.
1: Здравствуй,
2: человечество,
1: дорогой.
2: Завидуйте, да, да.
1: Да.
2: Она меня по левую руку.
1: Да. Прямо у меня еще сегодня сердцем. Поцарапал, негодяй.
2: Это страсть. Страстях.
1: Так, у нас тут уже есть люди, которые тоже с нами здороваются. Привет, веселая парочка. Рада вас слышать. Таня фон Трир написала нам.
2: Доброе утро.
1: Да, Виктор фон Римс пишет. Здравствуйте, лучший диджей Солнечной системы и золотой голос галактик.
2: Доброе утро.
1: Да-да-да.
2: Элина к нам присоединилась. Доброе утречко, дорогие любимки мои. С пятницей нас. Ну что ж, и вас с пятницей, и нас с пятницей. Всем по пятнице выдаем.
1: Да.
2: Алена из Ростова-на-Дону. Доброе утречко. Наташенька, Геннадий и Таня из Диггендорфа. Доброе утро, Геннадий, Наташа. Наташа, с возвращением. Мы скучали.
1: Я вот вначале задумалась, с каким возвращением. Вроде никуда не уходила, потом я вспомнила. Я же болела.
2: Да.
1: Ребятки, я же болела.
2: Понедельник, вторник, среда, четверг.
1: Были вот вычеркнуты из моей жизни. Ёшкин, кошкин.
2: Сегодня появилась в эфире Антонио. Доброе утречко. Я с вами и мокрым Стокгольмом.
1: Бывает, бывает. Так, Лена Или говорит, доброе утро, Наташа и Гена. Как же я по вам соскучилась. А Елена сейчас отдыхает в Турции в отеле Рояль Тадж Махал, если что.
2: Ой, он самый
1: ищите
2: крутой
1: Елену
2: отель, да.
1: Там. Нужно сказать еще, что мы пока не выполняем музыкальные просьбы. Елена А. Чуть-чуть попозже мы будем выполнять просьбы. А пока у нас тут назрела новость одной строкой. И прямо сейчас мы к ней и переходим.
0: Новость одной строкой.
1: Так, ребятушки.
2: Тот, кто не знает, что мы делаем в нашей рубрике.
1: Сейчас мы все расскажем.
2: Новость одной строкой. Мы берем интересные заголовки новостей, которые
1: да.
2: нас заинтересовали.
1: Да.
2: Даем маленькую-маленькую такую затравочку, и вы голосуете. У нас есть два заголовка. Выбираете один из них, и тот, который выбрали, мы продолжаем его.
1: Вот, и все. Вот и все. Смотрите, заголовок номер один. Бдю-бдю-бди-бда. Вот.
2: Бдю-бдю-бди-бда.
1: Бдю-бдю-бди-бда.
2: И второй заголовок. Подушку в форме женской груди.
1: Вот. Короче, напоминаем. Значит, первый заголовок. Бдю-бдю-бди-бда.
2: Бдю-бдю-бди-бда.
1: Бдю-бдю-бди-бда.
2: А вот подушку в форме женской груди...
1: Короче, вы за женскую грудь или за бдю-бдю? За бдю или за женскую грудь?
2: Я бдю, женская грудь рядом.
1: Да, да, да. Так, уже есть первое. Вот, Антонио за бдю-бдю. Бдибда. Владимир из Крефельда говорит, просто доброе утро, наконец-то пятница. Ура!
2: Доброе утро и вам.
1: Ждем ваши голоса, ребята. Бдю-бдю-бдибда или подушку в форме женской груди. Что мы сегодня выбираем? Что мы будем сегодня с вами продолжать?
2: Элина, я за грудь. Бдю... Куда? Куда сообщение-то убежало?
1: Я за грудь. Да. Бдюбдей пальцы сломаю писать.
2: Хорошо.
1: А вам не обязательно писать. Мы можем сами это озвучивать. Мы уже это выучили с Геной. Там учить-то, боже мой. Бдюбдюбдиб, да. И так далее. Ну, короче, 1-1 пока. Андрей.
2: Вудерншонстный Гутен Морген, Наташа Гена. Я за грудь. Андрей
1: Дармштадт. 2-1. 2-1. Поехали дальше. Так, за Тити, пишет нам Женек. Скромненько так отсиживался Женек и такой, я за Тити. Окей, 3-1. Наталья пишет, вам случайно рабочие не нужны, а то у вас такая хорошая работа, в тепле, в чистоте, только болтай и все. Это заблуждение, Наталья, дорогая вы наша. Как хорошо, что вершина айсберга вот всем вам кажется именно такой. Мы этому несказанно счастливы. Значит, мы все правильно делаем.
2: Эдуард из Зангертхаузена. О, конечно же, за грудки.
1: За грудки, да.
2: Не
1: ну,
2: за
1: хорошо.
2: Те грудки.
1: У нас 4-1. Представляешь, всего лишь 4-1. Алена говорит: забдю.
2: Забдю. Таня фон Триер: я забдю.
1: Так, 4-3. Вроде бы казалось, что мы выходим в какой-то интересный результат. Дальше Таня из Дугендорфа добавляет пятый голос за роскошную женскую грудь. За большую грудь пишет Натусик из Ганновера. Мы получаем уже 7, да?
2: Петр из Люкау женскую грудь. Лап-дуби-дуби-дуби-да.
1: Понятно все с вами.
2: Роман Потрати, доброе утро. Я за грудь, Санкт-Петербург.
1: Тетя Соня говорит: доброе утро, друзья. Протите, простите. Протите, простите. Очень хорошо. Слушайте, это такая вообще шикарная рифма. Ее нужно прямо где-то зафиксировать и, возможно, даже где-нибудь использовать. И даже рекомендовать, возможно, Сергею Шнурову. За тити, простите, это, мне кажется, это прям, ну, шикарно. Да, это прям шикарно. Я прямо сейчас записываю, понимаете, на бумажке утро, от руки. Да, да, да. За тити, простите.
2: Людмила, доброе утречко, мои любимки. Ну, я за подушку лучше. Бдю-бдю не вговариваю.
1: Очень интригующую бдю-бдю-бда, говорит Таня фон Трир.
2: Ольга Селезнева, всем большой привет, я за грудь.
1: Доброе утречко, Светик Семицветик, говорит бдю-бдю-бдю-бда. Против тити нет бдю-бдей, пишет нам Юрий из Израиля. Мы понимаем, что тоже это грудь как бы берет вверх.
2: Владимир из Крафельда: за грудь, это же прекрасно.
1: Посмотри, очень воспитанный человек Скряба, единственный из всей толпы, написал: за подушку.
2: Скромненько.
1: За подушку, говорит. Окей, окей.
2: Пауль из Висбадена: за груди.
1: За груди. Лена Владимировна говорит нам: привет всем вам и нам. Мне кажется, эти две темы можно соединить в одну. Думки сторожа. А так я забдю. Люблю все держать под контролем. Hello, Titi, пишет нам Владимир. И мы понимаем, что все-таки подушка в подушку. Да, подушку, не подушка. Смотрите. Вот этот момент тоже уловите.
2: Подушку. Ку-ку.
1: Подушку. В форме женской груди.
2: О, да, совершенно верно.
1: Кого чего? Подушку, родительный падеж. Подушку в форме женской груди. Одну. Дальше уже ваши мысли, да. Подушку. Подушку в форме женской груди. Дальше, пожалуйста, продолжите этот заголовок шикарный, я считаю. А мы там свое бдю-бдю-бдиб, да, будем нести в этот эфир в ближайшее время.
2: Спасибо.

0: Новость одной строкой.
1: Новости одной строкой, друзья мои. Сегодня у нас заголовок просто великолепный, я считаю. Для утра вообще просто подходящий, как нельзя. Ну, в общем, очень подходящий. Да.
2: Подушку. На тортике, да.
1: Да, именно подушку. Подушку. В форме женской груди. Ну и что у нас дальше? А дальше у нас Юрий.
2: Юра.
1: Юрий из Израиля.
2: Подушку в форме женской груди жена выгнала из дома. И Анжела обиделась.
1: Удивительно. Да. Подушку в форме женской груди подарили дедушке на его 90-летие. Дед уткнулся в нее носом и сделал брррр. Лена!
2: Ай-яй-яй.
1: Как на вас интересно влияет Турция? И Royal Taj Mahal, отель именно с таким названием.
2: Так, Виктор, в отелях для взрослых не сворачивать полотенца в виде лебедей, а делают подушки в форме женской груди.
1: Подушку, Виктор. У нас подушку. Звучит как будто румынская фамилия, понятно. Но вообще подушка, да, одна штука. А здесь получается подушку. Ну, то есть...
2: Одну подушку. Виктор продолжает. Английские ученые доказали, что выспаться на подушке в форме женской груди гораздо приятнее.
1: Угу. А где же подушку в форме женской груди? У нас заголовок звучит так. Подушку в форме женской груди. Виктор, прекращайте эту самодеятельность.
2: Очень строгая Наташа сегодня. Очень,
1: я редактор все, или где?
2: Виктор,
1: блин?
2: Больше не будем читать ваши сообщения.
1: Это знаешь, редактура. Сюда, третья выйди. Редактура пошла, Витенька. Третья редактура. Вычту из премии.
2: Я так и знал.
1: Не получишь аванс.
2: Знал, когда тебя я ревновал. Это к чему
3: прости,
2: я?
3: Гена.
2: А нет, у меня все нормально.
1: Вот, Татьяна нам пишет. Таня фон Дрель говорит. Подушку в форме женской груди рекомендуют мужчинам для возвращения в бэби-детство. Ты посмотри, какая прелесть. Боже, Танечка, просто бальзам на глаза.
2: Татьяна из Дегендорфа подарила мужу подушку женской груди. В виде женской груди теперь храпит с улыбкой.
1: Да, хорошо. Но это больше наблюдение. Заголовок – это все-таки какая-то новость, да? Правильно? Ну, за ней стоит. За ним, вернее, за заголовком. Подушку в форме женской груди Верка Сердючка выставила на продажу. Вот! О! Вот! Типичный заголовок! Браво! Андрей, браво! Браво!
2: Выпишите ему премию.
1: Премию пацану, так.
2: Но Андрей
1: не остановился на этом, да. Почувствовал,
2: говорит,
1: в себе, знаете ли, вот этот вот просто мастер заголовков, мастер хуков, если хотите. Ну, это так, новомодненько он просто.
2: Гаврила был,
1: да.
2: Из этой серии. Подушку в форме женской груди ЗАГС дарит мужикам при разводе.
1: Боже, это просто
2: ну, что же он делает?
1: Лучший корреспондент. Так, хорошо, Таня фон Дрель говорит. Подушку в форме женской груди используют для утешения нервных мужчин. Здесь, понимаешь, Таня именно женскую колонку ведет. У нас, знаешь, такой полезные советы. То есть. А главное, она молчит. Подушку покупают, но часто задумываются, что и с кем она делает днем. Она спит с котами, если у вас есть коты.
2: Да, хорошо.
1: Так, Лена Или, смотри, какими мыслями от деда. Лена Или принесло вот в такую историю. В подушке в форме женской груди сделали отверстие и просунули бутылочку с молоком, чтобы дети на искусственном вскармливании не были обделенные женской грудью. Но все-таки подушку в форме женской груди, тогда мы немножко его отредактируем, да, ваш заголовок. Сделали с отверстием, просунули бутылочку с молоком, бла-бла-бла, и дальше уже по вашему тексту. Женек.
2: Из
1: каратенечка, который написал всего лишь за Тити, понимаешь, да. Пишет нам точно так же каратенечка, как бы продолжение нашего заголовка.
2: Он, скорее всего, где-то под столом там быстренько взял телефон, так быстренько.
1: Подушку в форме женской груди, подушка, написал нам Сергей.
2: Ушко.
1: Ой, то есть женек. Женек.
2: Женек, да.
1: Мы тут не рифмуем, ну как, мы не в рифме здесь.
2: Андрей подушку в форме женской груди засосал младенец.
1: Ну ты смотри, что не заголовок, так попадание в десяточку. Таня фон Трир. Подушку в форме женской груди используют с удовольствием кошки. Они прекрасно засыпают на ней. Да, вот, пожалуйста, кошечки пошли.
2: Элина.
1: Интересно.
2: Интересно.
1: Но я здесь тут опять же редактуру внесу. Подушку в форме женской груди... Сейчас,
2: не
1: подожди.
2: Может заменить подушку в виде
1: пениса, да, наверное, так скажем.
2: Давай так, да.
1: Подушка в форме женской груди не заменит подушку в виде пениса.
2: Ну, вот. Пусть будет так, да. Да. Так, Виктор, подушку в виде женской груди смяли, и она стала похожа на пятую точку.
1: На вот пятую точку, вот на афедрон, скажем так. Мы так, знаете, обходим все эти острые углы. Ребята нас заколебали, называется, да? Вот это вот это отдел цензуры вошел в редакцию просто и начинает тут свое. Антонио, подушку в виде женской груди стало легче брать... Подушка в виде женской грудка, грудинка, стало легче брать деньги у мужа. Что происходит, Антонио?
2: Вы на высоте сейчас, Антонио?
1: Наверное.
2: Быстро пишет, да.
1: Подушку, смотри, Юрий, работает. Юрий прекрасно. Юрий просто нам пишет, знаешь, такие как наблюдения, такие вот бытовые наблюдения. Подушку в форме женской груди хотел подарить, но оставил себе. Там надо, можно сделать из этого заголовок, если добавить, но оставил себе, например, там, условно говоря, какой-нибудь, я не знаю, Джиган, да? Или Моргенштерн.
2: Угу.
1: Ну, то есть... Надо что-то добавить, чтобы он действительно стал заголовком.
2: Так, спасибо большое, друзья. Это ваша первая партия интересных, прекрасных версий. Совсем скоро вернемся после короткой музыкальной паузы.
1: А пока подушку в форме женской груди

0: Новость одной строкой.
1: Новость одной строкой. Подушку в форме женской груди. Вот что мы сегодня продолжаем. Какой заголовок? Подушку в форме женской груди.
2: На Антонио мы остановились. Что помогает там? Ехать в машине.
1: Подушку помогает. Но опять же говорю, это румынская какая-то девушка. Подушку. С фамилией Подушку.
2: Славян, подушку в форме женской груди не приложить к ушку. Руки мешают.
1: Вот, пожалуйста. Подушку в форме женской груди заменили ночью жену. Женой тогда.
2: Да. Так, женская грудка под ушко.
1: На этом мы уже поняли. Женек, так, подушку в виде женской груди заказал на китайском сайте мужчина. Ему прислали в подушку в виде ПО. Мужского ПО.
2: Так, спасибо.
1: А ПО это что? Пова лобового органа? Сокращенно или как? Что это за расшифровочка, интересно?
2: Подушку в виде женской груди стали применять те, у кого формы маленькие.
1: Вот.
2: Антонио из Стокгольма.
1: Наконец-то подушку, мокрую от слез, используют под назначение «плачутся в жилетку», пишет Аня фон Трир.
2: Дмитрий из Стокгольма, дорогой, вот подушка в форме женской груди. Теперь не нуди.
1: Когда-нибудь я все-таки научу вас писать заголовки. Но это будет когда-нибудь. Так, электронную подушку не используешь просто так, чтобы было удобно лежать. Нужно сказать несколько комплиментов. То есть подушку электронную в форме женской груди просто так не используют.
2: Так.
1: Нужно сказать несколько комплиментов.
2: Так. Людмила, подушку в форме женской груди куплю я срочно для души.
1: Это уже рекламные слоганы пошли. Почти заголовки, но это рекламный слоган. Так, подушку в форме женской груди подарили деду на 99-летний юбилей, Таня фон Трир написала нам. С дедушкой уже Лена Или вас всех опередила. Она 90-летнего, правда, приписала. Тут 99.
2: Людмила, подушку в форме женской груди обнимай и крепко спи.
1: У нас вот специалист по рекламным слоганам пошел, понимаешь? Так, подушку в форме женской груди Валентина Терешкова в ответ подарила армянинам, пишет нам Андрей. Из Дармштадта. Молодец. Сегодня прям передовик редакции. Так, Жанна из Фехты.
2: Я тут доску почета уже рисую.
1: Да, да. Для Андрея. Лучший работник недели. Так, Жанна Фехта говорит: здравствуйте, Наташа, Гена. Подушку в виде женской груди сняли с производства ВТК, а это исправительно-трудовая колония, номер 3, в связи с волнениями заключенных. Вот, пожалуйста. Пожалуйста.
2: Ну, это из криминального что-то.
1: Ну, они же многое делают в исправительной трудовой колонии, понимаешь? Много чего. Шьют там формы и так все, далее. Да, что-то делают, то есть такой, дешевый рабочий труд. Ну,
2: что-то из дерева, да. Елена из Изельбург. Доброе утречко, Наташа, Геннадий. Отличного эфира, настроение прекрасного всем. Подушку в форме женской груди пес стащил у хозяина и подарил своему уличному другу шарику.
1: Ты посмотри, гад какой, а! Так, еще немного и новогодние праздники останутся позади, пишет нам Лена из Мэпена. Но не за горами День всех влюбленных и 23 февраля, к ним можно начать готовиться уже сейчас. Предлагаю вам порадовать свою сильную половинку шуточным и в то же время практичным подарком. Подушкой в форме женской груди. Подушка антистресс. Чуть-чуть почувствовать себя, как у мамы на груди. Поплакаться, например, сопли намазать. Лена, пожалуйста, целый, извините, такой, знаете ли, магазин на диване. Вот. Обзор на подушку в форме женской груди.
2: Вот! 325, да?
1: Да, да, вот 325. При заказе прямо сейчас одной вы получаете второй подарок. И, собственно, женщину...
2: Почувствуй себя! Ладно.
1: И женщину тоже получаете подарок, да?
2: Можно и так, да.
1: Алексей Валерьевич, не, ну торговля людьми, она запрещена вообще. Да.
2: Но мы, из Китая.
1: А, ты имеешь в виду робот?
2: Ну да, да, кстати, ну, да, можно да. Робота. Алексей Валерьевич, за последнюю подушку в форме женской груди в магазине подрались два подростка. Всем доброго утречка.
1: Виталий из Гула говорит, подушку в виде женской груди начали выдавать в самолете, летать стало намного приятнее.
2: Кстати, хорошая, да.
1: Хорошая идея, идея бриллиант.
2: Прекрасная.
1: Просто.
2: Сейчас лежу с соплями и кашлем.
1: На похожей
2: подушке, поэтому фантазия разыгралась у меня, Таня фон Трир. Подозрительную подушку с такими формами таможенники разрезали со слезами и не ошиблись.
1: Не ошиблись. Там было все. Так, с тех пор, как муж купил подушку в форме женской груди и ложится со словами «ты моя маленькая», жена стала высыпаться и прекрасно выглядит. Таня фон Трир продолжает свою мысль. Так, Юрий из Израиля.
2: А видишь, Юра по-другому думает.
1: Да.
2: Подушку в форме женской груди запретили использовать в самолетах.
1: Опять же, последствия. Везде последствия. Так, подушку в форме женской груди... Мечты или реальность? Таня фон Трир. Ой, нет, Татьяна из Дегендор.
2: Татьяна, да. Скряба. В Монако выставили на аукцион подушку в виде женской груди.
1: Пожалуйста. Интересно, она там пользовалась популярностью или нет? Так, ну что, ребятушки, мы пока послушаем музыку и уже скоро будем завершать с подушкой в виде женской груди.

0: Новость одной строкой.
1: Новости, ребятушки, одной строкой у нас сегодня потрясающая. Подушку в форме женской груди. Вот что мы сегодня с вами продолжали. И продолжает у нас Юрий. Подушку в форме женской груди. Какая радость для души. Смотри-ка. Снова поэт. Поэт рифмоплет для рекламных слоганов. Особенно на региональных телевидениях. Да? На постсоветском пространстве. Особенно если вернуться в нулевые.
2: Ай, классно.
1: Ой, какая смотри, радость для души.
2: Смотри, смотри, что написала нам Элина. Два, мы ее прибережем.
1: Да, да, да, мы прибережем Элину. Мы бережем Элиночку вообще. Так, тетя Соня нам пишет.
2: Подушку в форме женской груди есть опасность всосать и задохнуться. Это мой муж сказал.
1: Это не я, это все муж. Слушайте, мы вас за тити простите, вот за эту рифму просто, понимаете ли, возносим на пьедестал. За тити простите. Так, Гена, ты сказал, что ты из дерева делают там в ИТК, да? В исправительной колонии.
2: Ну, вырезают
1: трудовой.
2: Из дерева разные, да. Там.
1: Тогда я понимаю, почему эту подушку сняли с производства. Ну, прикиньте, дерева. Из дерева. Подушка в форме женской груди. Божечки мои, что она столько не стерпела на своем веку. Да. Стесалась мать. Так, подушка в форме женской груди для сна, чтобы не было морщин, когда спишь на вагу, для грудей, пишет Жанна из Гамбурга.
2: Так устал сегодня и хочется поспать, но подушка круглая мне мешает спать. Андрей, вот, да. Город Лар, Германия.
1: Подушку в форме женской груди не купишь в Силиконовой долине, пишет нам Андрей из Дармштадт. И что не заголовок, так просто бриллиант, а?
2: Ну,
1: ты
2: хорошо,
1: посмотри на этого человека. Вот разошелся парень, разошелся. Чувствуется в вас журналистическая жилка, понимаете?
2: Где вы работаете?
1: Где вы работаете, Андрей, да. Уже вам поменять деятельность. У вас очень хорошо получается. Так,
2: подушку в форме женской груди оснастили искусственным интеллектом.
1: О, боги.
2: Продажи взорвали всевозможные прогнозы.
1: Да.
2: Ничего себе.
1: Бывает и такое. Подушку в форме женской груди по ошибке отправили на УЗИ и МРТ, пишет нам Таня фон Трир. Ну и, наконец, завершает этот весь балаган наш прекрасный Виктор Мельничук.
2: Всем большой привет. Подушку в форме женской груди произвел автозавод «Лада». Подушки – безопасность.
1: Ой, прекрасно, прекрасно. Ай, ты еще хотел приберечь Элину.
2: От души, да.
1: Да.
2: Вот Элина. Мне понравилось сообщение от Элины. Подушку в форме женской груди – обесчестил пуделек Цезарь.
1: Да, они а? Такие.
2: Круто.
1: А пудельки они такие, серьезно. Так, ну вообще, знаете, как новость звучала? Подушку в форме женской груди придумали для особо тяжелых рабочих дней. Производители обещают ощущение теплых объятий, эмоциональную перезагрузку даже после самого трудного дня. А стоит такая вот антистресс-роскошь, короче, всего лишь 40 евро. 40 евро стоит, нормально.
2: Немного.
1: Можно жить.
2: Немного, друзья.
1: За 40 евро женскую грудь под
2: на
1: щеку подложил. Лежи себе, наслаждайся.
2: Ну, на всю жизнь.
1: А выглядит она, вы знаете, ну как реальная такая. Ну прям хорошенькая. Прям нормальная. Так, ну
2: я
1: что
2: бы
1: ж.
2: Я не сказал, ты знаешь. Я посмотрел фотографию. Мне вообще...
1: Она просто очень на мою похожа, поэтому... Поэтому
2: я сейчас поближе.
1: Я свою узрела, прям как будто с меня списано, если честно. Только меньше меня, чуть-чуть. А
2: не,
1: так вообще одинаково.
2: Вообще.
1: Тоже
2: не.
1: Такая, знаешь, несуразная такая. Как будто вот, как будто бы мальчики на трудах делали ее.
2: Делали,
1: да? Да, да. Вархат нам говорит, что эта подушка весьма удобна в полетах. Возможно, возможно.
2: Может
1: не
2: быть,
1: пробовали.
2: Может быть.
1: Ну что ж, с грудью покончили, ребята. Песенку послушаем. Еще скоро вернемся. У нас там есть парочка ваших заявок. Мы всех непременно выполним. А вот. А впереди у нас много всего интересного, поэтому будем вместе на радиокартине.
2: И
1: бдю-бдю-бдип, да, обязательно будет все.

0: Но, судя по всему, она так и не вставила, потому что все то, что она описывала, ничего не случилось.
1: Вот. О, ну, с одной стороны, это хорошо, что не вставила, да.
0: Почему, Геннадий? Ты против того, чтобы было все описано? Чтобы водка превратилась в виски? Геннадий, ты против этого? В смысле?
1: Зачем? Зачем, друзья?
0: Ладно, давай
1: мы
0: лучше...
1: Мы не будем поднимать этот вопрос, да, накачивать губы и вставлять себе...
0: Грудь.
1: Да. Зачем?
0: Чтобы водка превратилась в виски.
1: Ай, господи. Водка так. должна быть водкой, виски должны быть виски.
0: Естественно. Должен быть. В единственном роде виски. Так,
1: продукт.
0: Да, продукт. Елена А. пишет нам. Вам всем доброго утречка, отличного дня. Передайте приветик от меня, моему крокодильчику Вархадику из Бельгии. Береги себя, мой крокодильчик, и спасибочки. Вот такие вот делишечки.
1: Так.
0: Говоря на языке.
1: А вот Марианна к нам присоединилась. Я передаю привет своим коллегам по работе с Билли. Так написано. Эрни и Диане. И всем другим хорошего дня желаю.
0: Спасибо. Так, а поставим еще песню для Сергея, который уже час ее ждет. Будет вам песня. Поздравлял Сергей своего замечательного друга Дмитрия с днем рождения от всей души. Вот. Пока три песенки, ребята. У нас скоро гороскоп, поэтому не обессудьте.

0: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
1: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
0: Не верю, пока сама не попробую.
1: Вот и попробуй.
2: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
3: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
4: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фелькер.
5: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фелькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
6: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: Пятница-шоу.
1: Ну, ребятушки, пятница шоу, вы сидите, гадаете, кто тут, что тут, что тут происходит. А здесь происходит то, что мы с Геннадием продолжаем наш прекрасный эфир. Геннадий Чекан, Наташа Тверских, так нас зовут, ребята.
2: Hey!
1: Вот, пожалуйста, да. Ну и чтобы заканчивать. Так и просится, да, хочется погадать. Но мы будем гадать не на картах.
2: Время уже.
1: Да, мы будем гадать на звездах, ребятушки. По звездам будем узнавать вашу судьбу.
3: Позолоти ручку, всю правду скажу.
0: Гороскоп на пятницу.
1: Гороскоп, друзья, и что же мы видим? А мы видим Овна, Тельца, Близнеца, Рака. Кого мы там еще видим? Боже мой, Льва, Деву, Весов, Скорпионов, Стрельцов, конечно же, Козерогов,
2: Скорпионов,
1: Водолеев и Рыб.
2: Итак,
1: всех их видим.
2: Мы вас увидели, все, на все, сегодня на гороскоп,
1: хватит.
2: Друзья.
1: Хваток.
2: Главное, мы всех увидели. И я надеюсь, что вы тоже. Итак, Овны, сегодня мир будет именно таким, каким вы желали бы его видеть. В пределах возможного, разумеется. Пользуйтесь этим на всю катушку. Это ненадолго.
1: Да, это ненадолго, дорогие друзья. Поэтому пользуйтесь.
2: Вот именно сегодня.
1: Так, далее пишет нам Телец. Ограничьте сегодня свои действия тем... Ой, пишет... Пишут нам про Тельца звезды.
2: Написали,
1: да. Ограничьте сегодня, Тельцы, свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимо изобретать что-то новое. Вряд ли это доставит вам удовольствие.
2: Близнецы, сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
1: Да, принесет. Наверняка.
2: Если уже не принесли.
1: Рак, значит, у вас поселился свежий... Свежий разбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю. Хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
2: Ну, осень уже пора.
1: Ну, да.
2: Готовится ко сну, а тут разбудили его. Львы, сегодня от вас буквально будут сыпаться искры. Что-то они врут. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, пусть возьмут с собой перчатки. Пригодятся эти перчатки.
1: Пригодятся.
2: Избегайте электроприборов, особенно уже включенных в сеть.
1: Ничего избегай, Геннадий, избегай, пожалуйста, электроприборов, которые уже включены в сеть. Так, девы, сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффективности представления, то его лучше перенести на другой день.
2: Так, весы, не всегда же вам выигрывать. Сегодня придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушение всех надежд.
1: Еще не все надежды разрушены. Ура! Скорпионы! Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам не хотелось это сделать, взвесьте все за и против. Может быть, вы перемените свое решение. Может быть.
2: Может быть. Но не факт. Стрельцы, постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим, знаете ли, могут воспользоваться самым низким образом.
1: А вот высоким не воспользуются. Так, козероги, сегодня вы можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой. Ничего себе, как все серьезно.
2: Сегодняшний день, Водолеи, принесет вам какие-то перемены. Точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться.
1: Так, ну и, наконец, рыбы. У меня какие-то возможности, да?
2: Да, появятся.
1: Да ты что?
2: Какие-то хорошие, надеюсь, перемены.
1: Надеюсь, да, потому что перемены бывают-то разные, они бывают и плохие.
2: Вот
1: мечты следуют за вами, рыбы. Неотступно, то есть весь день не давай покоя. Ничто не будет вас так раздражать, как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное. Наконец-то.
2: Что наших слушателей отвлекло, я не могу понять. Вот Наталья из Гельзен пишет. Ай, ребятушки, все пропустила. Что там было про тельцов?
1: А про тельцов-то было вот что. Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно. И что вы в состоянии делать практически на автомате. Потому что необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.
2: Юрий из Израиля. Отголосок по поводу гороскопа. Если проанализировать гороскопы за несколько недель, можно определить знак составителя гороскопа.
1: Можно, пожалуйста, еще раз про Козерога, да, ешкин-кошкин. Козерог. Козерог, сегодня вы можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.
2: Элинар, вот. Ребята, я близнецы. Новый договор с понедельника, так что держите кулаки за меня, пожалуйста.
1: Ну, раз договор будет подписан, надеюсь, то все будет хорошо. Ребята, прервемся ненадолго, у нас тут пару песен, и впереди антихит. О-о-о! Естественно, антихитяра.
4: Я нашла туза, попала точно в масть, попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: Танюша.
1: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
2: Максим, ты мой капитан.
1: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.

новый фильм. Я вышел из зала таким же, как раньше. Я знаю уют вагонов метро, когда известны законы движения, и

0: Третій хіт.
1: Ну що, друзі наші, вам хана. У нас є пісня, у вас є мислі по поводу цієї пісні, да?
2: Одно можно только сказать, что эту песню вы никогда не слышали.
1: Нет, это железобетонно. Мы гарантируем первое прослушивание прямо сейчас. Limited Edition будет фактически, но маленький кусочек. Смотрите, там три строчки только слышны. А вот четвертую строчку мы даем на выбор. Есть четыре варианта четвертой строчки. Какая могла быть, завершить, так скажем, этот весь поэтический процесс?
2: И
1: готовы? Ну все, погнали.
2: Друзья, внимательно слушаем.
3: Ради тебя, сколько раз
2: погромче, пожалуйста.
3: Я смотрела ужастики, боевики, в темноте поправляла помятое платье.
2: А давай еще раз, потому что мы ее перебили.
1: Да? Особенно нет, почему? Я. Все нормально. Только ради тебя, сколько раз в кинотеатре.
2: Угу.
1: Я смотрела ужастики, боевики. В темноте поправляла помятое платье.
2: И варианты. Незаметно зевала от грядущей тоски.
1: Это первый вариант. Второй. Пока ты ширинку расстегнул по-мужски.
2: Так, третий вариант.
1: Что не так?
2: И терпела касание колючей щеки.
1: И четвертый вариант. На больные мозоли, натянув каблуки. Так, давайте еще раз послушаем эту красоту.
2: Давай.

0: Только ради тебя столько раз в кинотеатре я смотрела ужастики, боевики, в темноте поправляла помятое платье. Вариант номер один. Незаметно зевала от грядущей тоски.
1: Вариант номер два. Пока ты ширинку расстегнул по-мужски.
0: Третий вариант. Ты терпела касание колючей щеки.
1: И четвертый вариант. На больные мозоли натянув каблуки.
0: На больные мозоли. Так, Виктор Мельничук считает, что здесь все-таки терпело касание колючей щеки. Номер три вариант.
1: Ольга из Леверкузена
0: за четвертый
1: вариант. Это что там?
0: Больные мозоли.
1: Мозоли,
0: и
1: да.
0: Каблуки вместе с больными мозолями.
1: Петр из Люкау за третий вариант. Наталья из Гельзен. 3-3-3-3-3-3-3-3.
0: Про касание колючей щеки. Так, Людмила говорит нам. Доброе утречко всем. Вариант номер один.
1: Из Мальская.
0: Незаметно зевала от грядущей тоски. Вот вам, пожалуйста.
1: Элина из Берлина.
0: Над шутками, небось, смеялась.
1: Да-да-да. Элина за каблуки.
0: За каблуки, то бишь за вариант номер 4.
1: Светлана Бернс, привет всем. Первый вариант.
0: Первый вариант — это у нас зевала от грядущей тоски. Ну а что?
1: Ольга из Мэндена.
0: Знаем мы таких масиков. Плавали, знаем, так.
1: И снимала...
0: трусы.
1: Да.
0: Шучу. А так я за каблуки, за четвертый вариант.
1: И Крис Мама тоже за четвертый вариант.
0: То есть тоже, да, четверочка. Я за больные мозоли, еще пишет нам Оксана.
1: О.
0: И Швейцария. Видите, девочки, мы все через это прошли, ну согласитесь.
1: Ну,
0: и помятое
1: деле.
0: Платье... И мозоли.
1: Тогда
0: надеваешь
1: новую,
0: вот это вот, чтобы красивенькой быть, а вот там тебе фуфло пришло, извините, в помятой майке. Вообще не подготовлен, даже не побрился. У меня был такой вариант. У меня был однажды такой момент. Когда пришел, значит, масик.
1: Может, он после работы, после ночной смены.
0: Это не мои проблемы. Это не мои проблемы, Геннадий. Нужно назначать время, когда тебе это, ну, более-менее комфортно.
1: А может, он хотел тебя так увидеть, Наташа, что не успел.
0: Да, конечно, что ты мне рассказываешь? Это просто называется фуфел. Ну, мужик,
1: но,
0: фуфло.
1: Но.
0: По логике вообще, пишет нам Лена Владимировна, вариант номер 4. Хотя про ширинку — это типичный лимитент. Да. Больные мозоли или ширинка? Вот, понимаешь, между двумя этими прекрасными огнями борются просто мысли у Елены Владимировны. А,
1: ну,
0: нет, я тебе хотела же рассказать.
1: Незаметно зевала от грядущей тоски.
0: Пока ты ширинку расстегнул по-мужски.
1: Терпела касание колючей щеки и на больные мозоли натянув каблуки.
0: Так.
1: Ну, они все подходят, эти варианты. Но какой,
0: но они
1: правильный?
0: Все, но какой правильный?
1: А
0: давайте
1: в темноте дальше не расслышал, Ленар.
0: Ну, бывает. Мы уже повторяться не будем, естественно, потому что все остальные расслышали. Так, антихит. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня был, так скажем,
1: давай,
0: на самом первом месте, кто лучше всех справился с этой задачей.
2: Только

0: Вариант номер три все-таки, да, это то есть Виктор Мельничук у нас определил, Виктор, что касание колючей щеки.
1: Браво, Виктор, браво.
0: Но мне радостно, что четвертый вариант все-таки нашел отголоски в сердцах наших слушателей. Не только четвертый, но и первый. Прозевание и тоску. Понимаешь, я писала как себя. То есть вот когда я была на свидании, которое мне не нравилось, естественно, ну про мужскую ширинку такого не было, конечно. А вот про больные мозоли и прозевание, когда ты, да, очень весело, конечно. Угу. Божечки, когда это все закончится. И тогда еще можно было такую функцию делать, знаете, когда вот будильник ставишь, а звонок у тебя тот же, что и на будильнике. Тогда вот эти вот были модные точно, телефоны, да, там да, можно было разные мелодии ставить.
2: Одну секундочку.
0: Да, я говорю, я будильник ставила. Да ты что? Бабушке плохо? Не может быть. Боже, сколько раз моей бедной бабушке было плохо на самом-то деле. Вы даже себе не представляете. Сестра, да, попала в такую проблему. Сестра сломала ногу. У меня нет сестры. Естественно. Вот это все было. Один раз пришел чувак. Я тебе клянусь, Гена,
2: муж
0: он прямо был...
2: Домой,
0: нет,
2: да?
0: Нет, какой муж, блин? Грязный такой, вот знаешь, рубашки, но после работы. Руки не мытые, он работал в СТО, я так понимаю, там ремонтировал машины. Грязные руки, ну, не самым лучшим образом пахнущие, и с одной гвоздикой. А я, значит, выхожу.
1: Хорошо,
0: у меня такой офигенный сарафан, просто отвал башки. Даже такой вот сейчас невозможно купить. У меня офигенные просто такие босоножки с завязками. Ну, там вообще люкс люксейший, понимаешь? Голова уложена, я вкусно пахну, я красивая. Я открываю дверь, я на него посмотрела. Я говорю, а тебе всего хорошего. Я иду гулять, и тебе всего хорошего. Он такой, в смысле, как? Я говорю, а вот так? Я с таким, как ты, не пойду. Ну, если ты будешь идти на другой стороне улицы, то ради бога наблюдать будешь со стороны. И все, я проигнорировал этого человека. Он меня потом меркантильной сволочью называл.
2: А потом стал владельцем сети СТО.
0: Нет, он не стал владельцем никаких сети СТО. Нет, Гена, не тот случай.
1: А сразу директором.
0: Нарожал троих детей. Он все точно так же ходит грязный, какой-то непонятный, оброшенный и так далее. Ну, то есть, это... А вот. Крис, мама говорит, Надаш, я тоже так делала. Тоже ставили будильничек, да, я знала. Я не одна такая, да, у нас таких девочек много. Ладно, у нас Виктор Мельничук сегодня получает приз как лучший, так скажем,
2: эксперт,
0: мыслитель,
2: музыкальный.
0: Да, музыкальный эксперт. Вот. И, конечно же, в подарок еще получает песню. Вы сейчас одуреете, что за песня. Песня просто с потрясающим названием, на самом деле. Ну,
1: да.
0: Реально.
1: А ну-ка, озвучьте.
0: «Оттоптался» называется песня.
1: Ага.
0: Исполняет сие Александра Садковская. «Оттоптался».
1: Ну, это шансончик-то, да? Такой,
0: наверное. Я не знаю, какому жанру это определить.
1: Мне кажется,
0: вроде шансончик, да, там очень простой мотивчик. Дарю, ребята, как от себя отрываю эту песню. Слушайте внимательно.
3: Антихит.

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

0: Географ глобус продал.
1: Так, ну что, ребятушки, интеллектуальная часть нашего шоу, наконец-то. Наконец-то.
2: Наступила.
1: Да, да, да, потому что это единственная интеллектуальная часть нашего шоу. Географ глобус продал. Здесь Геннадий, как истинный гид, экскурсовод, рассказывает вам, географ со стажем, о городах различных. А вы уж сами догадываетесь, что это за конкретный город, который сегодня был Геннадием загадан. Ибо я тоже нахожусь в неведении совершенно.
2: Друзья, вместо указки у меня мухобойка.
1: Вот. Это и правда, так. Кстати. Он не соврал.
2: Да.
1: У него реально мухобойка в руках.
2: Нет, у нас мух нет, но почему-то я не знаю, почему она тут находится. Ну ладно. Это, может, какой-то реквизит был. Итак, город находится на одной широте с Эдинбургом, Копенгагеном и Москвой. Еще несколько городов.
1: Да. Это прекрасно, Геннадий, это очень помогает.
2: Интересная информация. Интересная. В свое время этот город развивался очень быстро. Основанный в качестве крепости, он быстро разросся до поселка. А с момента основания до момента присвоения ему городского статуса прошло всего-то 66 лет.
1: Да?
2: Да.
1: Короче, он маленький.
2: Да.
1: Ну, молоденький совсем.
2: Молоденький, не маленький, он молоденький.
1: Молоденький, да.
2: Этот город входит в десятку самых густонаселенных городов своей страны. В нем живет около 1,5 миллиона человек. Это почти в 2 раза больше, чем во всем Люксембурге.
1: Ну, везде гораздо больше, чем во всем Люксембурге, на самом-то деле. Это, конечно, так себе показатель. Так, у нас уже есть какая-то версия. А ну-ка. Если Ижевск это был... то значит, это город Воркута, пишет нам Юрий из Израиля.
2: А мы в Воркуте
1: были.
2: Были
1: мы в Воркуте. Конечно, что вы нас обижаете.
2: Юрия тогда
1: с нами не было, а когда мы были в Воркуте.
2: Да, совершенно
1: в Воркуте
2: верно.
1: С нами Юрий не был. Так, ну-ка.
2: Иногда здесь случаются пыльные бури, которые обрушиваются на город и наполняют воздух мелким песком и пылью. Чаще всего это происходит в начале лета.
1: Новосибирск, Петр из Люкао считает.
2: А в Новосибирске мы тоже были?
1: Конечно.
2: Что ж такое? Друзья. Вот прямо сейчас такая жирненькая подсказка будет. Этот город богат тополями. Считается, что тополя самые лучшие очистители воздуха от вредных химических примесей.
1: Так,
2: да?
1: Да.
2: Может, это и так. Но начало июня, во время цветения тополей, город напоминает зимний сад. Такое представляет себе огромное количество пуха, что на самом деле я видел фотографии, да. Это похоже точно на снег, который лежит в середине июня.
1: Похоже.
2: Так.
1: Ну-кись.
2: Выкусь.
1: Дульки с маком. А долго ли вы были в Воркуте, спрашивает нас Юрий.
2: Ну...
1: 15 минут, пока рубрика шла, вот столько и были. Так, далее. Да, в Новосибирске много тополей, но их поджигают. Пух. Это город Ташкент, говорит нам Антонио. Мы и в Ташкенте были.
2: Да, мне кажется...
1: Ребята, там река протекает, про реку не было ни слова. Жанна из Висбадена говорит, что это Донецк.
2: Там 2 реки протекают. Вам подсказка тоже от меня. 2. Кстати, больше нет, да?
1: Нет.
2: Первый персональный компьютер был сделан именно в этом городе.
1: Это Пекин, Антонио говорит, из Стокгольма.
2: В 1968 году.
1: Прикиньте, Пекину всего лишь 60 лет, по-вашему?
2: Инженер Арсений, скажу так.
1: Арсений, то есть мы понимаем, в какую сторону двигаться.
2: Да,
1: не в сторону Пекина явно.
2: Запатентовал устройство, состоящее из монитора, системного блока и клавиатуры. Однако из-за отсутствия финансирования изобретение не было реализовано. И позже... подобный компьютер создали американские изобретатели.
1: Гады! Академгородок, они уже создали наше.
2: Да, такое произошло!
1: То они радио наше изобрели, ты понимаешь, что они наш компьютер создали, да что ж такое? А знаешь, я тебе скажу почему? Потому что все это дело засекречивалось, вот почему.
2: Совершенно верно.
1: Да, ребята, ларчик просто открывался.
2: Ну?
1: Академгородок написал нам, Ленин из Берлина.
2: Это уже... Шестой интересный факт был. Ну что ж, ладно.
1: Омск, Антонио говорит из Стокгольма.
2: Седьмой интересный факт. Памятник в этом городе есть сантехнику. Одна из достопримечательностей
1: города. Я даже подозреваю,
2: города.
1: Какому сантехнику? Афоне, что ли?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, нет, нет, нет, нет. Ну и астероид за номером 3406, открытый в 1969 году, назвали в честь этого города. Это огромный кусок железа и камня диаметром около 15 километров.
1: Ереван, говорит нам Антонио, но мы там были. Виктор Мельчук говорит, что это Арзамас. Город Арзамас.
2: Арзамас.
1: Угу.
2: Вот куда вас занесло, Виктор.
1: В Арзамас.
2: В Арзамас. Эх вы, Виктор.
1: Да не Арзамас, да?
2: Это или не Арзамас, конечно же.
1: Я подозреваю, что этот город уже был назван. Все-таки Геннадий над нами издевается. Челябинск, считает Леонтич. Ольга из Мендена говорит, что это Омск. И Алена из Ростова-на-Дону считает, что это Омск. Но!
2: Есть человек!
1: Первый!
2: Который!
1: Отгадал!
2: Никогда там не был!
1: Но знает, что там стоит памятник сантехнику.
2: Конечно же!
1: Хотя сам он электрик.
2: Совершенно верно. Это город Омск!
1: Город
2: Антонио,
1: Омск!
2: Спасибо!
1: Да, да, да! Аплодишем вашу честь, Антонио! Длинные такие, продолжительные аплодисменты. Все для вас, как говорится. Ну и, конечно же, мы сейчас про город Омск, я думаю, послушаем песню. Сам Бог нам велел, да?
2: Совершенно верно.
1: Город Омск от Смешариков прямо сейчас на радио «Картина».
2: Ну, а мы...
1: А мы вернемся и поздравим человека перед выпуском новостей.
2: Браво!

0: Ох, потрясающая песня. Город наверняка тоже такой забавный. Но у нас прямо сейчас есть сообщение от Виктории из Бадкисингена, которая говорит: «Доброе утро, дорогие Наташеньки, Геннадий. Вот мы и дома, очень скучали по вам. Не было интернета в пути. А вообще у меня причина. Хочу очень поздравить своего брата с днем рождения, если это возможно. Ну а далее погнали поздравления».
1: Дорогой мой любимый и единственный брат Сергей. Он у вас значится как Бармалей. От всего сердца я тебя поздравляю с днем твоего рождения. Желаю тебе, чтобы ты когда-нибудь встретил свое счастье. Будь здоров у нас.
0: Я рада, что ты у меня есть, знаешь, что всегда смогу к тебе обратиться за помощью. Это счастье иметь в жизни такого очень родного человека. Мы должны быть как можно дальше и, то есть, как можно дольше друг у друга. Люблю тебя, любимый мой человек.
1: С днем рождения!
0: А тут к тебе предъява пришла от Скрябы, говорит: так Омску больше 300 лет, а вы говорили, что город молодой. Он статус города получил 66 лет назад. Скряба.
1: От поселка до...
0: города.
1: До статуса города прошло 66 лет. Вот,
0: вот
1: что мы имеем.
0: Вот что сказали.
1: Да.
0: Да. Внимательнее слушать надо было. А пока Бармалея, с днем рождения!

0: служба новостей. Радио «Картина».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». Бюджетная авиакомпания Ryanair сократит число рейсов в Германии, больше всего пострадает Берлин. Уже в зимнем расписании лоукостера посадочных мест станет на 700 тысяч или на 10% меньше, чем в прошлом году. Причина – высокие расходы, включающие государственные сборы и чрезмерно высокий налог на авиаперевозки в ФРГ, отмечают в Ryanair. Наибольшее сокращение затронут аэропорт Берлин-Бранденбург, который авиакомпания назвала наименее успешным аэропортом Европы. С 24 октября Ryanair закрывает там свою базу, 7 самолетов с экипажами переведут в другие страны ЕС. Лоукостер продолжит летать в Берлин, но рейсов станет в 2 раза меньше. Полностью отменят 12 маршрутов, включая рейсы в Гран-Канарию, Палермо и Салоники. В аэропорту Берлин-Бранденбург заявили, что 6 из 12 отмененных маршрутов уже обслуживаются или будут обслуживаться другими авиакомпаниями, но полностью компенсировать сокращение мощностей Ryanair не удастся. Волна протестов из Франции перекинулась на Бельгию. Беспорядки начались в бельгийском городе Льеж. Местные СМИ сообщили о более чем 200 арестах в связи со студенческими протестами в этом месяце. Власти ввели запрет на публичные собрания более 3 человек до 16 октября. По информации СМИ, протесты также распространились на Брюссель. Отмечается, что протестующие выступают против реформ в сфере образования и повышения платы за обучение. До этого сообщалось, что работа 375 лицеев по всей Франции полностью или частично нарушена из-за продолжающихся протестов учащихся. С начала протестов пострадали 215 школьников, более 700 сотрудников правопорядка и около 100 работников образования. Союз арендаторов жилья Мадрида сообщил о смерти 87-летней Мари Кармен Абаскаль, которая была выселена из своей квартиры за неуплату арендной платы. Ее выселение вызвало массовые протесты в стране, приведшие к назначению досрочных выборов. В заявлении Союза сказано, что произошедшее с Абаскаль стало поворотным моментом в истории страны. Женщина прожила в своей квартире более 70 лет и долгое время платила за аренду 500 евро, то есть меньше рыночной цены. Но в 2018 году ее недвижимость приобрела инвестиционная компания, которая повысила арендную плату до 2650 евро. Эта сумма оказалась для пенсионерки непосильной, и инвестор предложил ей снизить ежемесячную плату до 1650 евро. Но для Абаскаль эта сумма не стала спасением при пенсии в 1350 евро в месяц. Компания предприняла 3 попытки выселить Абаскаль из ее жилья, но все они были заблокированы судами. В 4-й раз, 23 сентября, женщину вынесли из дома на носилках, после чего она попала в больницу. История Абаскаль вызвала возмущение по всей Испании. На улице городов вышли десятки тысяч человек, которые протестовали против ее выселения и требовали усилить защиту арендаторов, страдающих от стремительного роста арендной платы. В 2024 году в мире ожирением страдали 170 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. Среди них 70 миллионов человек в возрасте от 5 до 9 лет. Всемирная организация здравоохранения впервые выпустила рекомендации по лечению детей с ожирением. Она советует им заниматься физической активностью, соблюдать диету и менять поведенческие установки. При этом организация не рекомендует фармакологическое лечение, операции или устройства по снижению веса для детей младше 9 лет. ВОЗ отметили, что одной терапии не остановить рост распространенности ожирения. Страны должны сделать здоровое питание и спорт более доступными и недорогими. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13 и 19.00 на телеканале «Утро» по подписке «Картина ТВ».
0: Служба новостей. Радио «Картина».

0: Це шоу.
1: Пятница шоу, ребятушки, это значит, что мы с Геннадием в последнем часе продолжаем, но мы не договорили. Ребят, вы просто немножечко, наверное, может быть, неправильно поняли постановку предложения по поводу города Омск.
2: Итак,
1: все никак не унимаются наши пытливые умы слушателей. Город Омск.
2: Основанный в качестве крепости, что я говорил, он быстро разросся до поселка. С момента основания до момента присвоения ему городского статуса прошло всего 66 лет.
1: Вот.
2: Я не сказал, что городу 66 лет.
1: А это я просто сбила с панталыку, когда я сказала, что он молоденький. Ну, город 300 лет, это реально считается молоденький город.
2: С момента основания до момента присвоения ему городского статуса прошло всего 66 лет.
1: То есть вот он вначале был поселком, а через 66 лет стал городом. Вот это имелось в виду, а не то, что городу 66 лет.
2: Нет, ни в коем случае.
1: То есть за достаточно короткий период, да, ну если в разрезе, допустим, истории, он стал из поселка городом. Хотя бывают, конечно, периоды еще короче. Но это уже такие, знаешь, когда специально присваивают город. Статус города, я имею в виду.
2: Пожалуйста, не путай наших слушателей.
1: Я не буду. Я сказал, что он молоденький. А что, он не молоденький? Для города он вообще молодой, 300 лет. Это вообще ни о чем.
2: Претензии ко мне приходят.
1: Да.
2: Здравствуйте, Геннадий. Написала нам Ирина.
1: Все, Геннадий. Ты молодец. Я за тебя.
2: Нет, ну видишь, и Ирина написала нам из Кряба.
1: Они меня просто неправильно поняли, видишь, я запутала людей. Просто сволочь какая-то.
2: Как моя бабушка говорила,
1: если что,
2: сбила людей с панталыгу.
1: У меня бабушка говорила ровно то же самое, абсолютно. Я бы даже сказала слово в слово. Более того, этот прекрасный лексический оборот я взяла от бабушки в свой активный лексикон и тоже, нет-нет, да и выдаю его. Да, сбила с панталыгу.
2: Все.
1: Вот так вот. Говори, как бабушка. Сбила с панталы. Ладно, ребята, у нас сейчас другая рубрика открывается, и там уже никаких цифр не будет. Будет только музыка. Только музыка.
2: Ноты.
1: Да. Рубрика «Отре даля». Там, где песни звучат по 15 секунд, но звучат вместе. Все три песни одновременно звучат. И из этой какофонии нужно каким-то образом вычленить, собственно говоря, что ж там за песни по отдельности. Разобрать этот пазл. Разгадать этот ребус. Шараду эту. Геннадий, я тяну время как могу.
2: Я не хочу тебя перебивать.
1: Да? Тебе понравилось? Тебе понравилась моя речь? Ты заслушался, боже мой. Так, ребята, у нас всегда есть три отрывка по 15 секунд.
2: Совершенно верно.
1: Вот, они звучат одновременно, и все эти три отрывка, естественно, все, соответственно, три песни, они связаны одной какой-то темой. Вот когда разгадываешь тему, потом легче, даже если ты не слышишь песен, хоть каким-то образом логически догадаться, что за песня.
2: Интуитивно, да.
1: Да, да. Ну вот сегодня у нас такой наборчик. Давайте послушаем.

0: Вот. Пожалуйста.
1: Что вы нам скажете, какие песни прозвучали?
0: А они, да, прозвучали.
1: Три, да.
0: Да. Все три под одной темой. Тема у них была одна.
1: И она очень ярко была слышна, эта тема.
0: Мне кажется, да, очень. Давайте послушаем еще раз, да?
1: Давайте.
0: Ну, чтобы люди не сбивали с панталыгу.

0: Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. Особенно первая фраза сразу набивает. Я услышала только местоимение. Я, ты, я, пишет там Элина из Берлина. Но тема не местоимение, нет.
0: Нет, нет, нет.
1: И не я.
0: Итак, ну что ж. Есть у нас ли еще ответы?
1: Мы бы сказали, если бы мы знали, но мы не знаем. Но если бы мы знали, мы бы сказали, пишет нам Юрий из Израиля.
0: Хорошо.
1: Не спасибо. Та песня, не та песня, нет, Юрий, нет, это не нет, та. Нет, нет, не она та. Особенно с самого начала так хорошо орет. Да?
0: Елена из Анвайлера. А-студио, я не могу без тебя.
1: Так.
0: А на Асти, ну и кто-то еще.
1: И кто-то еще.
0: Выбирайте
1: это
0: сами.
1: Это хорошо. Это хорошо, что кто-то еще, понимаете? А студию не могу без тебя, а на Асти кто-то еще. Елена, да. Вам осталось кого-то еще одного просто найти.
0: Давайте, будем искать. Алена из Ростова-на-Дону. Топурия и Дубцова.
1: Топурия это солистка А-студио, да. А Дубцова нет там Дубцовой.
0: Так, вижу...
1: Там другая женщина, там тоже барышня, но не Дубцова.
0: Сообщение от Ивана. Доброе утро, Наташа и Гена и все слушатели. Общая тема, наверное, девушки.
1: Нет.
0: Ну что же вы.
1: Ну что вы. Мы бы явно не эти песни брали, ну, если про девушек
0: вы,
1: будет.
0: Иван.
1: Вот Дима красава, просто посмотри. Говорит, всем привет, привет, Наташа и Гена. Там что-то про чувства. Вот, человек зрит в корень. Ну тему просто нашел вот так
0: сразу
1: вот.
0: Он ее услышал.
1: Он услышал, там что-то про чувства. Таня говорит, и Нюша, нет там Нюши.
0: Петр из Люкау, Рефлекс, Артик и Асти и А-студио.
1: Нет там Рефлекса. Что-то еще. Это Кобзон, пишет нам Юрий. Нет, ну мы же сказали, что там только исключительно девушки.
0: Девушки.
1: Кобзон, он бы обиделся, я так думаю. Смотрите, Юрий, вы там поаккуратнее.
0: Хотя
1: Иосиф
0: тоже.
1: Кобзон может за вами наблюдать, такой, в смысле, Юрочка, девушка? Сейчас я тебе сделаю.
0: Хотя он тоже пел про состояние человеческое.
1: Да, вот про чувства.
0: Да.
1: Да. Но ну, там нет
0: тему
1: Кобзона.
0: Тему мы уже определили, да?
1: Да, конечно. Дмитрий, спасибо ему большое. Чувство. Дима из Каршенбройх определил чувство.
0: Чувство.
1: Таня из Легендор говорит, что она Асти, а студию Нюша. Нет там Нюши.
0: Нету Нюши.
1: Нету Нюши.
0: Нету.
1: Там без Нюши. Без Нюши, без Дубцовой. Но там другая барышня. Тоже девушка.
0: Неужели дочь Кобзона?
1: Нет.
0: Юра из Израиля.
1: Я думала, это твоя шутка. Это Юра из Израиля. Поэтому на твоей шутке я не смеялась, а на Юриной начала смеяться. Ну, как бы слушатель, надо же его поддержать. А ты и так сойдешь. Так, смотри, чувства. Ну, извините, Геночка, а что? При тебе я, по крайней мере, не притворяюсь.
0: Ну, это там.
1: Да. Есть. Я не имитирую.
0: Что?
1: Молчи
0: себе и
1: молчи. Такая, какая есть, да. Что молчишь? Иван говорит, чувства в пятницу, ну тогда, а я подбухну. Тын-тырым-пырым-пырым. Нет, там не про подбухну. Меня прям бог отвел не написать, что тема про дурака Насти сбила. Игореха из Фельберта говорит нам. Гагарина там, что ли, Татьяна? Татьяна гадает на ромашке, понимаешь?
0: Наталья нет. Шмидт думает, что Валерия.
1: Не Валерия. Но, кстати говоря, вот Валерия это более такая вот та эстрада. Вот в ту степь думаете. Но не Пугачева. И не Аллегрова сразу. И не Софии Михайловны Ротару. Там тоже ее не имеется.
0: Елена из Анвайлера. А студио, а на Асти и... Слава!
1: Нет!
0: Слава Богу, что вы не написали это!
1: Нет, это не слава. Думаем дальше.
0: Давай еще раз послушаем.
1: Да, ты хочешь еще раз? Боже мой, ты хочешь издеваться над нашими слушателями? Прекрасно. Прекрасно. Сейчас, подожди, я вот сделаю такой махич. Опа, опа, опа. Да, да, да, опа.
0: Маленький штрих.
1: Вот, я его сделала. А теперь, внимание, все внимание на экран. Мое, вернее, а ваше в уши.

0: Но я сделала геном, все, что могла.
1: Вот, пожалуйста. Ну вот, и тут же. Ольга пишет нам из Альтенштадт. Я не могу без тебя, а студио? А на Асти, может, Лорак?
0: Нет. Более взрослая эстрада, я же говорю. Владимира из Одессы говорит, приветствую. Если бы я так хорошо разбирался в музыке, я вполне возможно на стройке не работал бы, говорит Владимир. Не-не-не-не, Владимир, вы бы точно так же работали на стройке, но просто хорошо разбирались бы в музыке. Вы бы знали точно, в какой ноте звучит бетон, понимаете?
1: Арматура свежая, пригнанная, да?
0: Да, и старенькая. У них разные, знаете, тональности.
1: По звучанию, да.
0: Это вот была бы вся разница, Владимир, если что. Потому что я таких, знаете, сколько товарищей у меня. Эх, можно целый оркестр собрать.
1: Вы были так, бы дирижером,
0: 100% этого всего действия.
1: Петр из Люкау. Асти.
0: Асти.
1: Мари Краймбрери.
0: Нет, ну как бы Асти там и была.
1: И А-студио.
0: Папа. Значит, Апуре Успенская уже пошла. Нет, не Успенская.
1: Будем гадать третьего.
0: Это Буланова. Нет, там Буланова. И Натали там нет. Наталья Шмидт написала нам. Uh-huh. Это Максим, Андрей. Нет. Вы знаете, барышня, она отличается от всех остальных благодаря одному своему аксессуару. И она его носит, этот аксессуар, не для того, чтобы выделиться из толпы, а потому что это ее жизненная необходимость. И носит она этот аксессуар.
1: Прям такой, да.
0: Да, и носит она, певица, этот аксессуар. Вот не на теле, а вот все-таки на том месте, где находится... Ну, как это сказать?
1: Жизневажный.
0: Вот, ну, да, я говорю чем? Я говорю ртом, например, да? Дышу я носом, смотрю глазами.
1: Так, давай Ивана зачитаем. Он думает, что Лолита.
0: Нет.
1: Владимир из Баварии. Такое ощущение, девочки, с Виагры.
0: Разругались. Это елка, говорит Женек. Нет.
1: Ну, это не дочь Кобзона, это внучка Юра из Израиля.
0: Давайте еще кого-то вспомним. Наверняка там у него тогда. Вот, прекрасно, прекрасно написала Лена Меркель. Только вот к этому тому, что вы написали, будьте любезны, пожалуйста, добавьте всех остальных, которые уже были угаданы. И тогда это будет считаться полный ответ.
1: О,
0: Дима.
1: Все.
0: Говорит, да? Что это Агузарова.
1: А-а-а.
0: Петр пишет нам. Смотри, Петр пишет нам. Асти, а студию Зиверт? Да нет. Я же говорю, носит этот аксессуар не потому, что она хочет выделиться. То есть это не украшение, это необходимость жизненная. То есть любой другой человек без него спокойно проживет. Жасмин. Почему Жасмин?
1: А почему?
0: Вот, у нас Виктор Мельничу красавчик. Просто масик, смотри. Горькая, а студию Асти. Городская Диана. Городская Диана?
1: Городская.
0: А, ну понятно. Это Гурцкая имеется. Ивлеева пишет. Виталий из Гула.
1: Т9.
0: Да, да, да. Потом нас еще написали. Это очки у девушки? Спросила Ольга из Мендена. Да, это очки. Айя Кетти Асти. Айя, не знаю, кто это такая. Честно. Виктор Минчук говорит, что это Гурцкая, что ли? А теперь поняла. А нет, нет. Витя, excuse me. Не вы были первыми. Нет, нет, нет, нет, нет. Это были первыми, не вы.
1: Не вы, не вы.
0: Первыми, первым был у нас... Да, из Гамбурга, Лена Владимировна.
1: Да, да, да.
0: Лена,
1: да, да,
0: Владимировна, красавчик. Так, красавица, вернее. Вот еще нам накатали, боже, сколько там. Это Пугачева, Гурцкая.
1: Да.
0: Гурцкая, извините. Гурцкая, Анастия и А-студио, Лена Меркель. Ну, блин, не кислородный баллон же. Нет, очки.
1: Что такое?
0: А-студио, Гурцкая, Анна Асти. Так, ну все, давайте теперь послушаем. Давайте послушаем, что у нас тут было. У нас была песня, конечно же, всем известная. Вот она.
2: Это мои чувства, это моя нежность, это моя глубина.
0: Это Анна Асти. В общем, Анна Асти, песня «Чувства», естественно, звучали у нас здесь в эфире. Это одна из составляющих. Вторую вы тоже угадали. А студио, почему тут чувства? При чем тут все? Сейчас вы все услышите.
2: Я не могу без тебя, я все думаю о нас. Я не могу передать, что я чувствую сейчас.
0: Чувствую сейчас. Тапурия, она же солистка группы А студио. Конечно, это была она. И, наконец, Та девушка, которая, ну, ну да. Женщина уже, да, ладно, которая носит всегда аксессуар, необходимый ей на сцене.
1: Протеже Игоря Николаева.
0: А все почему? Потому что у нее просто, она слепая, поэтому она и носит очки темные. И вот кто это.

0: Это, конечно, Диана Гурцкая, ё-моё. И мы аплодисменты выписываем Лене Владимировне.
1: В 2000 году вышел дебютный альбом «Гурцкой, ты здесь», в который вошли песни, написанные Игорем Николаевым.
0: И вот аплодисменты Лене Владимировне.
1: Спасибо большое. Нашли нашего победителя, Лена,
0: да?
1: Владимировна.
0: А я песню не могу найти.
2: Ты здесь.
0: Нет ее. Может быть, у меня что-то там повылазило. Ну-ка. А вот она, все, нормально, нормалды, все нашла. Ну что, ты здесь, эту песню, которую никто практически не угадал, только с нашей хорошей такой уже жирненькой подсказки. Все-таки мы ее сейчас и послушаем. Она грустненькая немножко, но что делать. Скоро вернемся, друзья.

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

0: Черный кейс.
1: Так, ребятушки, черный кейс. А ну-ка, что мы туда сегодня засунули? Почему мы? Я на себя перетягиваю кусочек славы.
2: Потому
1: нет,
2: что мы туда
1: Геннадий. Нет, Геннадий, блэк. Исключительно Геннадий туда засунул.
2: Итак.
1: Это его рук дело, если что, все, все пули полетят в твою сторону, понятно? Я себя обезопасил.
2: Спасибо.
1: Я сама не в курсе, если честно, что лежит в черном кейсе. Святом неведень. Это уже была подсказка?
2: Нет.
1: Это уже было описание того, что лежит в черном кейсе?
2: Нет.
1: Нет?
2: То, что находится в кейсе,
1: ну-ка,
2: видел, как первые люди учились добывать огонь.
1: Да?
2: Да.
1: Видел? Прямо видел?
2: Да. Да.
1: Туда неандертальца, что ли, засунул? Геннадий может.
2: Если бы он открыл магазин зимней одежды,
1: так,
2: он бы разорил все мировые бренды. Его шуба – это шедевр инженерной мысли природы.
1: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это серьезно.
2: Шерсть достигает длины 60-90 сантиметров. Под грубой внешней шерстью скрывается подшерсток, который называют гивиот. Он в 8 раз теплее овечьей шерсти и тоньше кашемира. Кстати, изделия из гивиота одни из самых дорогих в мире. Цена на сырье может достигать 100 условных единиц за унцию. Это около 28 граммов.
1: Так, Маруся нам говорит из Красногорска, что это мамонт. Точно так же думает Алена из Ростова-на-Дону. Аналогично считает Ольга из Альтенштадт. Александр из Лара вторит девушкам. А вот кто вторит Александру, так это Виталий. И Владимир из Одессы. А нет, Владимир из Одессы поменял свое мнение. Он говорит, это не мамонт, это белый медведь. Он не поменял, он просто другой написал. Ольга говорит, что это сорняк. Это, то есть сорняк. Скорняк, наверное, скорее всего. Скорняк. Вот. Геннадий, вот вам, пожалуйста. Кушайте с маслом.
2: Все?
1: Пока все.
2: Вы все сказали, да?
1: Да.
2: Вы все написали?
1: Они все написали, ты все сказал, или ты еще не все сказал?
2: Я еще
1: Не
2: все сказал.
1: Ну, давай.
2: Да.
1: А у нас там песня пошла, молодец какая, очень хорошо.
2: Ну, тогда после песни.
1: Не-не-не, после песни не пойдем. Мы сейчас все это дело исправим. Давайте, продолжайте, Геннадий, пожалуйста.
2: Он не бегает от врагов. Так как наш персонаж стадный, они встречают врага лицом к лицу. При появлении волков или медведей стадо встает в круг. Взрослые особи выставляют рога наружу, а телята прячутся в центре круга. Это, как говорится, неприступная стена становится.
1: Астероид, говорит Антонио. Рогатый астероид.
2: Угу. У самцов рога срастаются на лбу, образуя массивный костный щит толщиной до 10 сантиметров.
1: А зубр, считает Антонио из города Стокгольм. Буйвол. Тоже версия от Антонио.
2: Кстати, сражение за самок выглядит эпично. Два самца весом где-то 300-400 килограммов разбегаются и врезаются лбами. Звук удара слышен за километр.
1: Ничего
2: таких столкновений может быть где-то до 20 за один поединок.
1: Виктор Мельничук говорит, что это олень. Владимир из Одессы говорит, что это овцебык. Бизон Ольга из Мендена. Овцебык Виталий. Ну, не в смысле, что Виталий овцебык, это не оскорбление. Просто такая версия. Татьяна говорит, что это буйвол из Дегендорф. Антонио из Стокгольма считает, что это носорог. Алена из Ростова-на-Дону думает так же. Петр из Люкау пошел по другим рогатым. Говорит, это як.
2: Так.
1: Ольга Альтенштадт, овцебык. Считает так.
2: Ну что ж, позвольте.
1: Позволим.
2: Впервые, мне кажется. Но этот человек достоин бурных оваций сегодня.
1: Да, пожалуйста, я
2: и
1: уже
2: мне
1: подготовила.
2: Кажется, он впервые вообще... А, нет, что-то выиграл. Выигрывал. Но не в пятницу шоу. Владимир Одесса становится победителем. Овцебык сегодня.
1: О, ничего себе.
2: Да. На самом деле, овцебык
1: Поздравляем Владимира.
2: Да, овца-бык не является ни овцой, ни быком в прямом смысле слова. Да, друзья, ученые относят его к подсемейству козьих. То есть, технически, это гигантская, очень мохнатая коза на стероидах.
1: Коза на стероидах, ребята. Прикиньте.
2: Владимир, Одесса, вы становитесь победителем. Большое
1: чем мы
2: спасибо.
1: Вас, конечно же, и круто, от всей круто, души круто. Еще раз поздравляем. Да, вы молодец, прям.
2: Ну что
1: ж, были аплодисменты искусственные,
2: руку!
1: А эти такие.
2: Жму руку, таки вы сегодня стали победителем. Так и,
1: да.
2: и таки
1: так
2: вы
1: да.
2: нам должны.
1: Горный козел, говорит Татьяна из Дегендорф. Это вот уже
2: это
1: оскорбление
2: обидно.
1: В твой адрес пошли. Баран. Нет, бараны, написал Антонио. Он и меня туда же прицепил. Горный козел, женек. Ну, спасибо за комплимент, считает Виталий. Спасибо, это моя вторая победа. Первая была про Галустяна, говорит Владимир из Одессы. Про Галустяна? Я не знаю о Галустяне.
2: Так, где мы были? Вы что еще? Вы что, слушаете?
1: Вы там на других радиостанциях, что ли, ходите? Ты посмотри на него.
2: Вы в других конкурсах участвуете?
1: Да?
2: Что вы делаете?
1: Так,
2: Владимир?
1: Ну давай что-нибудь про Владимира поставим. Про овцы быка у нас песен нет, да? Как ее? Вот.
2: Казан?
1: Сейчас. Как раз она тоже украинская певица, между
2: Казабаны.
1: Прочим. Так же, как и Владимир, который в городе Одесса родился. Вот, пожалуйста.
2: Я не понял Жанну из Фехты. Или зачем козе баян, или что, Казабана?
1: Казабан. Не знаю. Давайте послушаем песню про Вову, а скоро вернемся. Владимир, для вас.

0: Ну все, друзья, пришло наше время прощаться с вами. Ну, по крайней мере, один точно покинет эфир, а я к вам вернусь. Но не раньше, чем через час. Раньше не ждите. Обеденный перерыв, все дела. Туди-сюди, да?
1: У нее диета.
0: Да.
1: Я уже сказал, кто. Да, друзья, я вам говорю до свидания.
0: А я с вами еще встречусь. Но прямо сейчас... Ну, нет, я ничего, я приду. Ну, через час. Через час приду. Ну, что ты начинаешь? Так, Марьяна нам написала, кстати, у нас есть заявочка. Привет всем, мы на работе с коллегой Зариной. И нам скучно. Хотим что-нибудь повеселее. Всем хороших выходных. Ты же меня подманула. Послушай.
1: О, хорошая песня. Кстати, давно ее не было слышно.
0: Давненько, да. Спасибо, дорогие, пишет нам Алена из Ростова-на-Дону. Спасибо большое за трек. Написал победитель Владимир из Одессы. Ну, все вроде, всех озвучили, да?
1: Прекрасное утро, мне кажется, просто пролетело.
0: Да, незаметно, как всегда в компании наших слушателей. Хороших вам выходных, говорит спасибо. Татьяна из Дегендор. Спасибо за эфир. Наташа, хорошей сиесты. Мяхасы.
1: Спасибо большое.
0: Вон аппетит мне еще можно было прижимать. Да. Я иду обедать конкретно. Конкретно есть.
1: Вот. Пока-пока.
0: Пока, Геночка.
1: Я вам говорю, да, пока, а с Наташей вы еще...
0: Мы еще с вами тут посидим.
1: Споетесь.
0: Покумекаем.

Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

она, он мечтает о ней, а она холодна. Сколько песен и слов о ней, и мечты, и любовь, все ей. И он мог бы остаться с ней, да вот только она его не любит.

ночью и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Все лучшие песни в одном плейлисте.
1: И вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я

0: Четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Ну все, ждали, дождались. Музыка была просто для того, чтобы немножко перезагрузиться вам и нам, друзья мои. А меня зовут Наташа Тверских, и теперь я в одиночном плавании буду периодически, надеюсь, эту самую музыку разбавлять. Да, вот своим присутствием в эфире на радио «Картина» всем хочется сказать приветики, всем пожелать отличного настроения. Ну а какое оно еще может быть, если вы вместе с нами, ребятушки? Ну по-другому, но никак. Поэтому жду ваши сообщения, присылайте их через наше мобильное приложение. Воспользуйтесь также нашим лайв-чатом, друзья мои. И в ожидании. Если у вас плохое настроение, то вы просто обязаны его каким-то образом исправить. А как? Напишите нам сообщение, мы какую-нибудь хорошую музыку поставим, какую-нибудь отличную песню, которая нравится вашей душе, по сердцу вам, и будет у вас все хорошо. Ну а пока всем привет!

0: Реклама на радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
4: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
5: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
6: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фелькер.
7: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фелькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.

плейлист в сердечке, рейтинг лайков в соцсетях. Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.

0: «Раньше было так».
1: И представил я, город наводнился вдруг веселыми людьми.
0: А теперь так.
1: Это просто дождь, а может, плачу, это я. Дождь очистил все, и душа захлебала.
2: Радиокартина. Музыка.

0: Ох, какая красота, новая песня от Ню, от прекрасного Ню, он же Юрий Николаенко. Ну а что будет дальше за красота? Ну, конечно же, имея фамилию ее, я сейчас вам объявлю.
1: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям, мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
0: А вот и красота, Наташа Сирских меня зовут. Нескромно, но что же, сам себе комплимент не сделаешь, как говорится, не дождешься ни от кого. Посему берем бразды правления в свои руки. Ребятушки, дорогие мои, ненаглядные, прекрасные, а ну-ка давайте-ка что-нибудь вы напишите, а я что-нибудь почитаю, а то у меня уже глаза устали смотреть в никуда, потому что смотреть мне пока не на что. Понимаете ли, не приходят в ваших сообщениях. Очень бы хотелось, чтобы они пришли. Конечно же, для вас наше мобильное приложение «Радиокартина». Надеюсь, оно у вас уже установлено в ваших смартфонах. Ежели нет, заходите в Google Play Market, App Store вас ждут, и там набирайте «Радиокартина», устанавливайте себе наше приложение, становитесь нашим премиум-подписчиком, и за 20 евро в год получаете полный доступ ко всему, что у нас здесь происходит, ко всем песням, которые у нас есть в плейлисте, ко всем песням, которые есть в наших готовых плейлистах, ко всем программам, скачивайте себе, слушайте, когда нет интернета. Ну, а я, Наташа Сирских, говорю вам здравствуйте. Надеюсь, скоро увижу от кого-нибудь сообщение.
2: Наши лампочки сгорели, мы друг другу надоели.

Надеемся, что ваши лампочки зажигаются тогда, когда приходит хорошая идея. А хорошая идея, например, пришла Алексею. Он решил, что напишет нам сообщение. Спасибо вам, Алексей, большое. Добрый день, Наташа. Добрый день, все радиослушатели. Сегодня у меня

Нарисовался выходной, не по моей воле. Убрался, приготовил картошечку жареную, жду жену с работы. Поставьте, пожалуйста, песню «Катя Катерина». Спасибо. Боже, ну не муж, а мечта. Честное слово, Алексей. Любви вам, прекрасного настроения, всего замечательного, денег побольше. Замечательно.

0: Санкт-Петербург – это когда ты встречаешь девушку в пуховике и девушку в шортах, и обе одеты по погоде. За время семейной жизни мой словарный запас сократился до закатывания глаз. Станем ли мы когда-нибудь такими же смелыми, свободными и раскрепощенными, как люди в общественном транспорте, которые смотрят видео без наушников?
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь,
2: ребятушки. Я пришла к вам для того, чтобы подарить немножко радости. Ну, конечно же, в виде ваших сообщений, прочтения конкретно их. И тем, что подкреплю все это дело, естественно, музыкой. Лена пишет нам из Эссена. Привет, Наташа, очень рада тебя слышать. Я на кухне хлопочу, готовлю всякие вкусняшки для родных, для близких, которые приедут завтра на ужин в честь дня рождения нашего сына Давида. Ему исполнилось 18 лет. Он, к сожалению, не услышит это сообщение, так как находится на работе. 18 уже работает, молодец. Но это ведь и мой праздник тоже. Ведь именно он сделал меня 18 лет назад мамой. Я очень горжусь этим высоким, умным, красивым парнем. Он моя гордость, он моя опора, я очень сильно его люблю. Поставьте, пожалуйста, песню про сына. Спасибо и хороших всем выходных. И всем радиослушателям, в том числе и тебе. Спасибо большое, Лена. Смотрите, будет Катя Гордон песню сыну петь, вашему в том числе. Очень хорошая песня, кстати, очень душевная, очень неглупая. Лена А. пишет нам из Бельгии, Натусик-пампусик. Вот сижу на кухне, пью кофеек, слушаю вас и подумал, а не рискнуть бы мне еще раз заказать вам для себя, для симпантульки. Ха-ха-ха, пишет нам Елена. Песни для души, спасибо. Ну, конечно, можно, особенно для симпантульки, так вообще грех, грех не заказать. Яха Газпром говорит, добрый день, Наталья, хорошего всем нам, всем дня. Радиослушателям привет, всем отличного настроения. Наталья, сегодня в утреннем шоу была песня группы Scorpions. Хочу закинуть ее в плейлист. Никак не получится ее закинуть в плейлист, знаете почему? Потому что она сегодня впервые почему-то прозвучала. Хотя песня очень даже знаковая, но впервые прозвучала. Уже в понедельник закажете, тогда мы вам ее, конечно же, поставим. А еще раз уж я уже здесь, Бармалей, надеюсь, ты слушаешь радио. С днем рождения тебя, всего тебе самого наилучшего. Желаю, чтобы твои мечты сбывались и чтобы всегда были рядом те люди, которые тебе в трудную минуту помогут. Эх, закажите что-нибудь Бармалею срочно, Яха Газпром. Очень вас прошу. Очень хочется порадовать Бармалея. Юрий говорит нам, привет, Таташа. Едем в Типуск. А, в отпуск, наверное. Хотим послушать песню «Дороги, дороги». Привет моим девочкам, говорит нам Юрий. Привет, Наташа, хорошего эфира, пишет Крик из Ульма. Вау, Крик мне еще не писал. Очень добрый день, написал доктор Виталий. Ну, хорошо, ребятки, мальчишки и девчонки, вам тоже всем большой-большой привет. Песни по вашим просьбам уже начинаем слушать прямо сейчас. Катя Гордон, Сивак, ну, дальше по списку.

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

Ну что ж, дороги прозвучали специально для Юрия. Я очень надеюсь, что он был рад этой песне, потому что исполнителя конкретного не написал. Вот если вы хотите быть рады той песне, которая звучит, то, пожалуйста, еще кроме названия пишите исполнителя, потому что одно и то же название могут носить разные, совершенно разные, далекие по жанрам песни. Ну что ж, а я прямо сейчас, перехожу на петухи. Так у нас профессионально в хоре называли, когда ты вместо нормальной ноты берешь. Вот петух, типа, почему петухи пошли? Вот у меня пошел петух. Ну, а теперь Евгения нам пишет, и я надеюсь, что без всяких петухов обойдемся. Наташенька, добрый день, стою на кухне, готовлю манты. Хотелось бы передать большой привет подруге Наташе. Она сейчас в больнице, к сожалению. Я желаю ей здоровья, верю, что все будет хорошо. Люблю тебя, подруга. Это ее любимая песня. Жизнь невозможно повернуть назад. Старинные часы, потрясающая композиция. Песня, которая... лишена вообще вот просто рифмы. Вот если вы слушаетесь, там нет рифмы. Но насколько она благозвучна, насколько она прекрасно звучит. Наташа, вам скорейшего выздоровления. Возвращайтесь в наши ряды. Пусть у вас все будет хорошо. Так, еще у меня тут товарищи заказывали «Рамштайн», «Яха», «Газпром» и «Крик» друг за дружкой. Но «Рамштайн» уже отзвучал. «Дойчленд» для вас, пацаны. Надеюсь, вы это поняли. Еще Алина написала нам из Гамбурга. Говорит, передаю большой привет любимому мужу Андрею. Он сейчас дома отдыхает в отпуске. И сыну Андрюше, я их очень-очень люблю. А будет Молли с песни «Набери мой номер», «Позвони мне ночью». Кстати говоря, эта песня, кавер-версия на композицию Тани Овсиенко. Когда-то эту песню Тани Овсиенко исполняла. А еще есть Марина. Говорит, добрый день, Наталья, радиокартина. На днях мой муж выиграл у вас крутейшую бонус «Прэймоб». А у нас дома правило. Кто что в дом внес, тот тем и пользуется. Шикарное, шикарное правило, Марина. Можете передать, теперь разыграть посудомойку, пылесос или какую-нибудь штучку, швабру для мытья окон, чтобы он тоже выиграл. Ну, пока у нас такой утвари нет, но вот бонус «Прэймоб» будет в ближайшее время, я имею в виду, в воскресенье утром. Не пропустите очередной розыгрыш от нашего спонсора. А еще Марина попросила поставить песню «Тону». И это даже не себе. Ему говорит, поставьте песню «Тону», а то я смотрю, муж начал приносить пользу в дом, даже не заходя в магазин. Хорошо, мы поставим для вашего великолепного супруга композицию. А пока Алла Пугачева и «Старинные часы» на радио «Картина», друзья.

Так, ребятушки, я от вас практически, ну вот, господи, пальцами набрать, что называется. Пальцами, фактически. Так, поехали. Снова ваши просьбы, это круто. Пишет нам Вера, говорит нам всех приветствую, Наташа. Можно поставить песню Ярб. Извините, это было неожиданно даже для меня самой, если честно. Кто-то сказал на том стороне, на той стороне. Наташа, будь здорова. Спасибо, если что. Так, всех приветствую. Наташа, пишет нам Вера. Можно поставить песню «Ярмарка судеб», если, конечно, эта песня есть в вашей базе. Спасибо и всем хорошей пятницы. Будет песня, конечно, есть. Далее у нас тут появляется Игорек Ройтлинген, говорит, всем привет, всех с пятницы, еду с работы домой, слушаю радио «Картина». И тут услышал интересное сообщение, которое отправляла моя жена. Ей понравилось, что я выиграл бонус «Примоб». И по нашим правилам теперь пользоваться буду только я. Спасибо, радио «Картина», за конкурс. Но я больше не участвую в ваших конкурсах. Поставьте, пожалуйста, для моей супруги песенку Билана. Я знаю точно, невозможное возможно. Она точно знает, что невозможное возможно. Так, Алена появляется из Ростова-на-Дону, говорит, Наташа, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет всем чатовцам, радио «Картина», всем хорошего настроения и отличных выходных. Пожелаем вместе с Аленой. Так, и еще у меня тут есть заявка от Александры, которая говорит, привет, Наташа, мы в пути, как писал вам мой муж Юрий. О, прикиньте, вот меня тоже зовут Наташа. Нет, потому что Александра. Он, по-моему, свои привет Наташе передавал, нет? Жене. Или там кто-то другой передавал. Извините, если что, я уже в Юриях потерялась. У меня тоже просто супруга Юрий зовут. Так. Мы в пути, как писал вам мой муж Юрий, он хотел послушать песню «Дороги» в исполнении Натали. Вы поставили в исполнении «Ленинград», чем меня очень сильно порадовали. О, наш человек. Поставьте, пожалуйста, для Юры в исполнении Натали. Спасибо большое. Найдем, поставим, а пока «Ярмарка судеб». Алена.

Создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: Это «Радиокартина». Новая песня.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям, мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви. Замени скучные смайлики эмоциональными песнями. Присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Редакция продолжает свою работу. Зовут редакция на дядя. Извините, я уже просто давно работаю, поэтому и 12 лет на радио, поэтому чувствуется в каждом моем слове профессионализм. Вот. Так вот, этот самый автор, это я, то есть редактор. Ну, что там вот обычно говорится у нас в радиомессенджере. Да, это я представляю сегодня редакцию здесь в эфире на картине. Так что любите, жалуйте, хотите, не любите, не жалуйте. В общем, это уже как пойдет на самом-то деле. Я, Надаша Тверских, готова, конечно же, вас порадовать, надеюсь. И поехали, погнали. Значит, у нас тут белый филин объявился, говорит: «Привет, любимая радиокартина, привет, Наталья. Что-то не воскресенье, а тут Наталья вместо Артема. И подумал я, а что мне не придать привет на диджейский пульт, как по воскресенье? Вот, держи. Имагинарный привет с ленточкой твоего любимого цвета зеленого. Спасибо. Дополнительно очень хочется поприветствовать всех радиосообществ радиокартины. Конечно же, родной, до боли стиснутых зубов радости, до слез в заметной периодичностью в город, которого нет, Шестипалатинск. А еще самый пламенный привет хочется передать одной прекрасной яркой девушке с глазами, как озеро, с волосами, в которых запутался осенний золотой цвет, и с улыбкой, которую я пока еще только пытаюсь угадать. Настоящая загадка, которую хочется разгадывать не спеша за чашкой хорошего чая или во время вечерней прогулки и далее в домашней рутине, повседневке, где даже самые простые вещи вроде совместной готовки ужина или уютного молчания вдвоем становятся чем-то особенным. А еще даже, правда, не знаю ни имени, ни адреса, ни роста, ни возраста. Такие дела, Наталья! Просто вдруг она случайно слушает или не слушает. Но надо же во вселенную послать клич, что я ровно сегодня день в день, как 4 месяца, одинокий человек, и кажется, как год, и как выясняется сейчас в одиночестве меня, я совершенно не создан для одиночного существования. Абсолютно никуда не спеша жду. Итак, друзья мои, прекрасная девушка с глазами, как озеро, и с волосами, в которых запуталась осень. Вот. Будьте любезны, откликнитесь. Белый филин вас ожидает, как говорится. Ну и песню послушаем группы Би-2 «Серебро». Еще у меня тут есть заявка на интересную музыкальную композицию. Я чуть не одурела, честно я вам говорю. Я чуть со стула не упала, когда увидела заявку на эту группу. «Poets of the Fall». По-моему, «Поэты осени» переводится. Я не очень хорошо владею как бы английским языком, но так, припоминаю. Обалденная группа, вообще очень нереальная. Заказывает ее человек по имени Станислав. Говорит, хотел бы передать привет вам, Наталья, зная вашу любовь к нетрадиционной музыке. Ну, как бы она традиционная, просто нетрадиционно для каких-то других вещей. Станислав, что же меня под монастырь-то подводить? Когда услышите песню, вы все поймете. Станиславу огромный привет. Спасибо. Спасибо большое. Я вас не знаю, но я вас уже обожаю. Елена пишет нам из Майнца. Добрый день, любимая радиокартина. Хотел бы передать замечательной Наташе привет. Наташа, знаешь, иногда жизнь сводит людей так случайно, что даже не верится. Но потом понимаешь, не просто так. Все непросто. Все случайности не случайны. Ты именно такой человек в моей жизни. Легкая, искренняя, настоящая. С тобой все получается теплее, светлее, как-то по-домашнему. Благодарна судьбе за то, что однажды решила, этим двум точно нужно встретиться. И она была права. Обнимаю тебя крепко, моя хорошая. Огромное тебе спасибо. Всем отличного вечера желает Елена. И еще, плюс ко всему, песню от Софии Ротару. «Черво Наруто» будет звучать здесь в эфире на картине. Ну а пока у нас группа Би-2. И не потерять бы... Ну все, я забыла. Не вернусь. Ну, в общем, ладно, вы там дальше знаете эти слова.
2: Так говорил когда-то и туман, глотал мои слова.

угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

Так, ребятушки, все сплетни к чертовой бабушке посылаем, потому что gossip girl обычно, да, говорят. Я уже тут английский просто изучаю, понимаете, уже пора, наконец-то. Ну, короче, про сплетни дело шло в этой песне. Что там конкретно поется, я так и не поняла. А вот что написали мне люди, я понимаю, потому что хорошо вы пишете по-русски. Спасибо вам за это. Наташа написала, например. Добрый день, Наташа, и все радиослушатели. Тоже вам прекрасного завершения рабочей недели. Спасибо большое, Наташа. Вашу песню от Андрея Бандеры «Королева сентября» будем слушать непременно. И еще успевает у нас Сергей из Бетцлера. Черкануть несколько строк. Говорит, добрый день, радиослушатели. Добрый день, Наталья. С большим удовольствием слушаю радиокартины, когда занимаюсь ремонтом дома. Бывает такое. Сегодня закончил, как думал, уже, ну вот, последнюю часть дома. А нет, наши дорогие женщины находят там сразу работу. Наших двоих половинок можно и нужно понять. Они хотят уюта. Они хотят домашнего тепла. Создавая этот уют, хотелось бы послушать песню Паша Продукшьон. Кто падал, тот знает. Если этой песни у вас нет, то поставьте, пожалуйста, песню от искусственного интеллекта «Какой же я дед». Заранее благодарю и желаю удачи, хорошего настроения всем вам. С уважением, Сергей. Вы как, вы знаете, вот вы как корень зрили, потому что Паша Продукцион у нас не имеется, к сожалению. Так смешно названо. А вот про деда точно знаю, что есть. Поэтому деда будем слушать в эфире на картине. А вам удачи, желаю КПД хорошего, коэффициента полезного действия, и побыстрее закончить все вот эти ремонтные работы. Помните, что ремонт заканчивается тогда, когда вы решаете. Вот такие дела. Ну что ж, я, друзья, товарищи, говорю вам всего хорошего. До будущих встреч в эфире на картине. Это уже случится завтра утром. А сегодня продолжит нести крест рабочий здесь в эфире на картине Артем Головачев, которого, надеюсь, вы встретите бурными аплодисментами и с улыбкой на лицах. Ну что ж, пока-пока, друзья. С вами была Наташа Терских. Мне было хорошо. Надеюсь, это взаимно.

Звучить ночі, а

0: Она не слушает радио «Картина».
1: А вы, в отличие от этой самой подруги, конечно же, слушаете радио «Картина», с чем вас поздравляю. Ну и себя заодно тоже, что с этого момента буду здесь, в студии, как раз радио «Картина» находиться и приветы ваши передавать, заявки ваши выполнять. Ну и кто вдруг не признал, напоминаю, зовут меня Артем Головачев. Всем привет. Прямо с этого момента и, пожалуй, начнем. Так, есть у нас привет от Алены из Ростова. День добрый, Артем. Сегодня у... Так, это первое сообщение. Видимо, что-то есть еще. Да, сегодня у Александра Дюмина день рождения. Можно услышать его песню «Белая березда»? Можно, конечно. Почему бы и нет? Так, от Эдуарда еще вижу привет из Мюнстера. Не знаю или что, но моей любимой малышке сегодня какое-то плохое настроение. Не могли бы включить для нее песню «Не плачь, малышка». Вы знаете, Дорт, я посмотрю, конечно, вы намекните, в чем она исполнение, но мне кажется, что прям вот песни с таким названием у нас, наверное, нет. Но зато есть, например, Артем Качер «Девочка, не плачь». Как вам такая концепция? Может быть, послушаем ее? Пока точно Александр Дюмин, именинник, будет звучать в нашем эфире. Про «Белую березу» нам что-нибудь расскажет. Ну, а я вам напоминаю, друзья, что впереди у нас долгие несколько часов на выполнение заявок. И сегодня же будем говорить о кинематографе. Не пропустите «Кинопятница», не за горами.

0: Знаешь что? Может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
1: Да легко. Я купил новую Bonus Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
0: Не верю, пока сама не попробую.
1: Вот и попробуй.
2: Bonus Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonus Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
3: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
4: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёлькер.
5: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёлькер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
2: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
1: Еще одна заявочка, друзья, и это привет от Коли, привет, Артем, привет всем радиослушателям. Вот и наступила долгожданная пятница. Желаю всем хороших выходных. Коля, как у нас с вами совпадают пожелания, я тоже желаю всем прекрасных выходных. И песню «Руки вверх». «Убегай» просит нас Коля. Коля, слушайте, вам, надеюсь, далеко убегать не придется. Можно оставаться на месте для того, чтобы слушать «Радиокартина».

0: Хочется съесть какой-нибудь здоровой еды. Например, здоровый кусок мяса. Не хотелось бы тебя огорчать, но больше заняться нечем. Для того, чтобы выспаться, не обязательно рано ложиться. Достаточно рано не вставать.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Продолжаем, друзья. Наш радиомессенджер в самом разгаре. Есть у нас привет от Алены. Артем, можно услышать песню «Комиссар Туман Туманище». С удовольствием предложу ее вашему вниманию. Еще один привет пришел от Эдуарда, нашего премиум-подписчика, который пишет нам: «Мы с любимой Леночкой сидим за столом, вспоминаем молодость, слушаем радиокартины. Не могли бы вы включить для нас песню группы «Мираж»? Музыка нас связала». Большое спасибо, хорошего всем вечера. Ну что, друзья, эту заявку мы начнем выполнять прямо сейчас. В первую очередь послушаем группу «Мираж». Ну и, конечно же, без внимания группы «Комиссар» тоже не останется.

0: Тишина! Слушайте радио «Картина». Это был я, Сергей Шнуров, из Ленинграда. Ура!
1: Пиво свежее из бочки. Притащил сосед Илья. Разбросаю я носочки по периметру жилья. Ахуя.

0: Служба новостей. Радио «Картина».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов. Предстоящая осень и зима станут для региона крайне сложным периодом. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что это может негативно сказаться на экономике еврозоны. В частности, Фицо сказал: «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», — подытожил премьер-министр. Министра Словакии. На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители. Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского Союза на следующей неделе. Немецкая автокомпания Audi запустила программу, по которой ее сотрудники могут некоторое время поработать на оборонных производствах, а потом вернуться в компанию. В Audi подтвердили запуск программы, отметив, что она добровольная. Сотрудники, которые захотят принять в ней участие, будут направлены на другие баварские предприятия, прежде всего полностью или частично занятые в оборонной сфере, в том числе Diehl, Airbus, MDBA и KNDS. При этом они официально сохранят рабочее место в автокомпании, а срок временного трудоустройства в другой корпорации будет ограничен 2 годами. Audi заявили, что интерес к программе среди сотрудников очень высок и что в конце октября заинтересованные работники смогут напрямую пообщаться с представителями оборонных компаний. Запуск такой программы отражает кризис в автомобильной отрасли, сильно затронувший Audi и концерн Volkswagen, которому принадлежит бренд. В сентябре сообщалось, что руководство Volkswagen рассматривает возможность закрытия 4 заводов в Германии, в их числе и производственную площадку Audi в Неккарсульме. Тем временем власти Германии повысили прогноз роста экономики страны. Об этом сообщило Министерство экономического развития и энергетики ФРГ. Еще весной оно прогнозировало рост всего в 0,5% по итогам года. Теперь

0: В Европарламенте в Страсбурге на несколько дней выставили двухметровую золотую скульптуру обнаженного Дональда Трампа. Сатирическую работу под названием «Оранжевая чума» создал датский художник Йенс Гальшиот. На скульптуре Трамп сидит на плечах худощавого мужчины, который буквально сгибается под его весом. В одной руке президент США держит длинную клюшку для гольфа, рядом лежит мяч в форме земного шара, а в другой небольшие весы, отсылающие к символу правосудия. На постаменте размещена фраза от имени персонажа: «Я сижу на спине человека, он сгибается под моей тяжестью. Я сделаю все, чтобы ему помочь, кроме того, чтобы слезть с его спины». По словам художника, скульптура критикует политику Трампа, в том числе его позицию по климату. Работа покрыта 23-каратным золотом и имеет высоту около 2,5 метров. В Европарламент ее пригласил датский депутат от левой группы Пер Клаусен. После Страсбурга скульптуру планируют представить на климатической конференции в Турции. Сеть кофеен «Коста» предупредила о возможном росте цен на кофе из-за дорогого сырья и последствий изменения климата. Генеральный директор компании Филипп Шайле заявил, что мировые цены на кофе остаются высокими дольше обычного и пока не возвращаются к прежним уровням. Для «Коста» это происходит в период восстановления бизнеса. Сейчас латте в британских кофейнях сети стоят около 4,5 фунтов, примерно на 50% дороже, чем 5 лет назад. На мировом рынке цены на кофе остаются нестабильными из-за погодных проблем в странах-производителях. Бразилия – крупнейший производитель кофе, столкнулась с засухой. С другой стороны, последовавшие за ней сильные дожди также осложнили сбор урожая и повлияли на качество зерна. Запасы арабики опустились до минимального уровня примерно за 26 лет. В Коста предупреждают, изменение климата в будущем может одновременно сокращать объем и ухудшать качество доступного кофе. Дополнительные риски создают перебои в международных поставках. Таким образом, чашка кофе для потребителя становится дороже не только из-за работы самих кофеен. На ее цену все сильнее влияют урожай, погода и состояние глобальных цепочек поставок. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13 и 19.00 на телеканале «Утро» по подписке «Картина ТВ».
1: Служба новостей. Радио «Картина».

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Очередная заявочка пришла к нам, друзья. Это заявка от Маруси, которая пишет нам из Красногорска. Здравствуйте всем, отличной пятницы вам, друзья. А я завтра работаю. Марусь, вы в этом не одиноки, я завтра тоже работаю. Так что пишите, возможно, с работы аккуратненько. Можно будет намекнуть, прислать заявочку. С удовольствием ее выполню. Как, впрочем, мы и сегодняшнюю заявку выполним. Послушаем вместе с вами, Маруся, в том числе, группу «Алиса» и песню «Небо славян». Такая серьезная заявка, ну, почему бы и нет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, чтобы двигаться вместе с солнцем.
1: А ты танцуешь, как дым, дышишь дым, и в глазах твоих светится интим.
0: Плейлист в ритме солнца.

0: «Раньше было так».
1: Все о любви и мне так обидно.
0: А теперь так.
1: Все о любви и мне так обидно.
2: Радио «Картина». Музыка для всех.
3: Приближаемся к завершению очередного часа на Радио Картина. Друзья, у нас есть еще одна заявка. Елена написала из Минстра. Привет, Радио Картина. Хочу для своего любимого Эдуарда заказать песню в исполнении Игоря Талькова. Спасибо большое. Всем хороших выходных. Песня под названием «Память Виктора Цоя» будет звучать в нашем эфире. Ну, как всегда, долгая и серьезная композиция. Совсем недавно мы вспоминали Игоря Талькова, говорили о нем, и моя коллега Олеся Спаска много рассказывала, да, и, в общем-то, был достаточно повод для того, чтобы поговорить. Впрочем, творчество его, наверное, до сих пор остается актуальным. Слушаем, друзья, и остаемся вместе по-прежнему на Радио «Картина».

Они уходят, выполнив задание. Их отзывают высшие миры, неведомые нашему сознанию, по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители устали.

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Друзья, продолжается наш радиомессенджер, который, в принципе, уже можно сказать, что сменился. Шоу с приветом. Большой разницы вы не почувствуете, по крайней мере, в том, что заявки ваши точно так же я, Артем Головачев, продолжу выполнять. И вот очередное пожелание пришло от Лилии на этот раз из Родинга. Поставьте, пожалуйста, песню про дружбу. Не знаю, кому адресовано, наверняка каким-то конкретным друзьям. Ну, как бы то ни было, всем друзьям я посвящаю эту песню, которую споет нам «Город 312». Друзья, собственно говоря, это все мы. Эта песня для вас.

0: Слушай людей. Слушай радио «Картина».
1: Продолжается наш с вами совместный вечер. Друзья, он достаточно долгий, уже он сменился шоу с приветом. В общем-то, ваш привет я продолжаю передавать. И вот снова нам пишет наша слушательница. На этот раз это Алена из Блауфельдена. Мои любимые, хорошего вам вечера и выходных. Кому это адресовано, я не знаю. Возможно, есть конкретные любимые люди, которым Алена хотела бы посвятить песню в исполнении А-студио, так же, как все, кавер на песню Аллы Борисовны Пугачевой. Ее и послушаем прямо сейчас, друзья. Если у вас есть желание сделать заявку, пишите. Не забывайте, что сегодня будет кинопятница, и тогда заявки приниматься уже, конечно же, не будут.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

0: Так, ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина».
0: Как обычно, подрабатываю переводчицей из сонного на человеческий. Ловите лайфхак для тех, кто вечно спешит. Ребята, сейчас будет бомба бомбическая.
1: Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлей Самошкиной. По будням в 6 утра.
2: Благо, у Юли Самошкиной есть сейчас возможность немного отдохнуть, потому что будни сегодня заканчиваются. Сегодня утром раненько-раненько с утра прям Юля Самошкина вас встретила, пожелала вам всего самого наилучшего, рассказала что-то. В общем, провела это утро с вами. Ну, а дальше будет отдыхать аж до понедельника. А вот я, Артем Головачев, пока еще вместе с вами. В ближайшее время шоу с приветом продолжится. Затем не забудьте сегодня кинопятница. Будем говорить с вами о кинематографе, о кино, о чем-то интересном, важном. Но все это впереди. А пока заявки еще, в общем, достаточное количество этих заявок, я уверен, мы с вами сможем выполнить. Очередная пришла из Баварии от Вали. Добрый вечер, Артем. Закончила работать, иду домой. Сегодня холодно, дождливо, впереди неделька отпуска. К сожалению, буду дома и на дачу порядки наводить. Поставьте, пожалуйста, песню для настроения. Всем хороших выходных. Песня под названием «Под небом» от проекта «Кибербалабол». Ну и надеюсь, что все-таки ваши порядки, которые вы будете наводить, не с сожалением вы это будете делать, а с радостью и, главное, в компании «Радио Картина».

0: Радиокартина. Радио, которое слушает сын маминой подруги.
1: И прямо сейчас, друзья, мы узнаем, относится ли к категории сыновей маминой подруги человек, которого будут поздравлять. У нас есть телефонный звонок, и прямо сейчас мы пообщаемся, узнаем, кто кого и с чем поздравляет. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас слышать. Представьте, пожалуйста, как зовут вас, откуда вы звоните, что бы вы хотели сказать? Алло.
2: Алло, слышите?
1: Конечно, слышим. Прекрасно слышим вас. Ну, вот, правда, не слышим поздравлений никаких. Да. Вы
2: добрый
1: на связи?
2: Вечер. У нас...
3: Конечно, прекрасно слышим вас.
2: Добрый вечер. У нас сегодня два именинника.
1: Замечательно.
2: Города Витина. Моей сестре
3: Не слышим поздравлений никаких. Вы на связи?
2: Да.
1: Вы не могли бы выключить сейчас эфир радио, потому что я у вас, получается, и в телефоне, и в радиоприемнике. Если можно, давайте мы с вами как-то пообщаемся, вы все-таки поздравите.
2: Да. Слышите меня?
1: Да.
2: Ну, слышите теперь меня?
1: Прекрасно слышу.
2: Все, теперь можно, да? Да,
1: отлично, нужно. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: У нас сегодня два именинника. Мы из города Витин. Моей сестре Наталье исполнилось сегодня 50 лет. И моей свекрови Ольге Краузе 76 лет. У обоих сегодня день рождения. Поздравляем сердечно наших родных и желаем от нашей дружной семьи здоровья, счастья, любви и всего-всего, чего они себе сами желают. Мы их очень любим. Включите, пожалуйста, песню «Белые розы» от Юры Шатунова.
1: Прекрасное поздравление. Я вас тоже поздравляю от всей души с тем, что ваши родные сегодня отмечают такой двойной праздник. Ну и пусть все получится, что они задумывают. Конечно же, самые наилучшие пожелания для них и от всех родных, ну и от нас. Диджеев, радио «Картина». Слушаем соответствующую композицию. Группа «Ласковый май» в эфире радио «Картина». С днем рождения!

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор

0: Шоу с приветом на Радио Картина.
1: Ну что, друзья, продолжим. Впереди у нас много хорошего и, надеюсь, интересного. Так, пишет нам Валя из Баварии. Добрый вечер, Артем. Закончила работать. Так, нет, было это сообщение уже. Подождите. Вот Валя говорит: Артем, а мое сообщение что, затерялось? Да нет, не затерялось ваше сообщение. Даже песня по вашей заявке прозвучала. Валя, вы можете прям посмотреть в истории. Песня была уже порядочно времени назад. Так, пишет нам Вячеслав. Привет всем слушателям радио «Картина». Всем приятного вечера. Сижу один дома, пью пиво, слушаю радио. Есть такие же, как я. Привет всем, хорошего настроения. Вячеслав, поставьте что-нибудь на свое усмотрение. Ну, логично в этой ситуации слушать песню дискотеки «Авария» про пиво вполне закономерно. Есть еще заявка от Натальи Литау из города Хам. Добрый вечер, Радио «Картина». Хочу всех поздравить с пятницей и передаю большой пламенный привет моему любимому мужу Сергею. Хочу сказать ему, что очень его люблю и что мы все преодолеем. Также привет нашим друзьям, родственникам без тормозов. Самое главное в жизни – это вера, надежда и любовь. Люди, дорожите друг другом, и тогда мир станет чуточку добрее и светлее. Ваша Наталья из Хама. Чмоки-чмоки. Наталья, вам тоже большой привет. Ну и песню вот я бы с удовольствием поставил, конечно, в исполнении проекта «Гравитация» про Сергея. Но такой песни, к сожалению, не обнаружилось в нашей базе. Может быть, вам подойдет другая песня. И я открою секрет, она тоже про Сергея. Давайте, наверное, вот ее и послушаем после группы «Дискотека Авария». А сейчас слушаем «Дискотеку Авария». И, в общем-то, вполне логичная тема для пятничного вечера. Поехали. Поехали.

Угнал папин «Жигули», махнул с пацанами на дискотеку? Без спросу в новых туфлях подружки пошла строить глазки? Лез по трубе в женское общежитие? Мы знаем, под какую музыку вы все это делали. Просто слушайте и танцуйте. Ретро-микс на радио «Картина» каждую субботу в 18:00. И чтобы никакого криминала.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, с летним вайбом.
1: Тополины пух, жара, июль, ночи такие звездные.
0: Плейлист «Тополиный пух, жара, июль».

0: «Тополиный пух», «Жара», «Июль». Оформи подписку «Радио Картина», качай песни и слушай их без интернета.
1: Ну а пока в несколько еще приветов. Так, Вячеслав, который просил у нас какую-нибудь песню, говорит, давайте лайк от группы «Ленинград». А у нас нет такой песни, она в неприличной версии существует, Вячеслав, поэтому давайте какую-нибудь другую. Возможно, опять же, от группировки «Ленинград» я лично против ничего иметь не буду. Так, вижу я сообщение, даже слышу сообщение, которое пришло к нам от Марии, которая просила песню про день рождения. Кого с днем рождения поздравляет? У вас не слишком содержательно было аудиосообщение. Я надеюсь, вы простите мне тот факт, что я не поставлю его в эфир. Однако я понял, что какую-то веселую песню про день рождения вы бы хотели услышать. Ну что ж, не вопрос. Песня веселая про день рождения прозвучит. Так, далее у нас есть просьба Татьяны Штумф послушать песню Натана «Осознание». Привет, Артем. Я пиво пить не могу, так как на работу с утра, но все, кто может себе позволить, я только за. Прекрасных всем выходных. Ну и с этим осознанием. Песню про осознание у нас просит Татьяна. Так, далее. Есть у нас заявочка от Насти и Ларисы, которые пишут нам из Бадарользена. Привет, Танюхи из Массенхаузена. Желаем ей и мужу Лене хорошего вечера. И для них будет звучать песня «Мята, трава». Дождитесь обязательно, а пока слушаем заказанные песни. Их уже немало, друзья, и потихонечку готовимся к кинопятнице.

0: что, повелись? Выкиньте эту фигню из головы и будьте счастливыми.
1: Ваша песня на картине.

0: Шоу с приветом на радио «Картина».
1: Ну что, продолжим, друзья. Есть у нас еще сообщения, эти заявки буквально последние перед началом кинопятницы. Пишет нам Владимир из Метцингена. Всем привет, добрый вечер. Мы сейчас на рыбалке с отцом. Передаем привет всем рыбакам. Желаем всем клевого вечера. Такая игра слов. Клевый вечер, пусть будет клев и пусть будет всем клево. Хорошо, рыба моей мечты. Группировка «Ленинград» прозвучит обязательно. Вячеслав передал всем привет, пожалуй, приятного вечера и попросил песню «Сыпь гармоника». Так, далее у нас есть сообщение от Джеки и Джо из ГДР, пишут нам, между прочим, они из ФРГ. Привет всем, кто празднует пятницу, пятницу-развратницу, всем классного настроения, хороших выходных. Поищу песню по вашей, ребят, заявке, если есть, обязательно послушаем. Так, Юрий из Висбадена желает всем хорошего вечера, хороших выходных, передает привет любимой жене Галине, с уважением. Юрий просит у нас песню. Тоже надеюсь, что песня имеется в наличии. Ну а прямо сейчас группировка «Ленинград» на картине, друзья.

зеркале напротив закурил человек. Не могу понять, кто он, друг или враг. По-немецки Guten Morgen значит привет. Но не в 6, не в 7 и не в 8 утра. В моем стакане не сельдерей, а смузи. Ищи меня на баре, да мои друзья все. Спроси меня, а что

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Знаешь что, может, ты полы помоешь, а я телевизор посмотрю.
3: Да легко. Я купил новую Bonash Premo Premium. Она такая эффективная и простая в уборке, что я закончу еще на начальных титрах твоего сериала.
2: Не верю, пока сама не попробую.
3: Вот и попробуй.
0: Bonash Premo Premium. Домашние заботы больше не в тягость. Справится каждый. Подходит для всех поверхностей, включая самые прихотливые. Абсолютно безопасно для детей и домашних питомцев. Заказывай прямо сейчас на bauhaus.info и на obi.de. Bonash Premo Premium. Быстро, просто, чисто.
4: Чайник закипел. А к чаю что-то есть?
5: Конечно! В Миксмаркт заехал, взял твои любимые пряники от Вольдемар Фёльгер.
6: Осень – время чаепитий. Сделайте их по-настоящему душевными с пряниками Вольдемар Фёльгер. Огромный выбор вкусных пряников, которые понравятся всей семье. Миксмаркт – ваше вкусное осеннее настроение.
0: Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: Время безжалостной правды о кино. Почему режиссер удалил лучшую сцену? Кто из актеров был пьян во время съемок? Какие тайны скрывает финальный монтаж? Артем Головачев знает ответы. «Кинопятница». Фильм за кадром. Каждую пятницу в 7 вечера на радио «Картина».
1: Да, друзья, наконец-то пришло время «Кинопятницы». Это означает, что прямо сейчас мы с вами будем говорить о кинематографе, о новинках, о том, что стоит посмотреть, о том, что мы давно ждем и все никак не можем дождаться, а также о том, что мы, возможно, уже посмотрели, возможно, о ком-то из актеров сегодня поговорим. Но начнем мы, как всегда, вы же знаете, с чего. Это наша первая рубрика в рамках «Кинопятницы».
0: Почти без спойлеров. Кинопанорама на минималках.
1: Да, это «Кинопанорама на минималках», это новости кинематографа Голливуда и не только. Но начнем, конечно, с ярких таких голливудских новинок, в частности, с фильма, который уже вышел, о котором многие говорят, многие уже посмотрели. Это фильм «Человек-паук. Новый день» собрал в мировом прокате более 2,5 миллиардов долларов. Это третий фильм в истории, преодолевший такой рубеж после «Аватара» и «Мстителей. Финал». Да, общие сборы около 2,5 миллиардов. Из них почти миллиард пришелся на североамериканский рынок, а остальное на международный прокат. И этот результат сделал картину самым кассовым проектом Sony Pictures и самым успешным кинорелизом года. Кроме того, если учитывать все фильмы с участием «Человека-паука», включая командные проекты, общие сборы превысили, друзья, вдумайтесь, 17,5 миллиардов долларов. Это позволило персонажу стать самым кассовым героем в истории кино. Еще немного о кинокомиксах. Хью Джекман не стал подтверждать, но и как бы опровергать. Не стал слухи о появлении Росомахи в фильме «Мстители. Секретные войны». В интервью журналу Variety актер пошутил, что не понимает, о чем его спрашивают, и даже рассказал о некоем чипе, который якобы контролирует его публичные высказывания и не даст ему возможности ничего сказать. Об этом такой шуткой он отреагировал на замечание журналистки. Ранее он отрицал участие в фильме «Мстители. Судный день», но не давал столь же прямого ответа насчет секретных войн. Слухи о возвращении Джекмана и Райана Рейнольдса в киновселенную Марвел продолжают обсуждать поклонники. И глава Marvel Studios Кевин Файги также намекал на возвращение, на появление актера в будущих проектах. Премьера фильма «Мстители. Судный день» запланирована, напомню, на 18 декабря этого года. Еще один фильм, который обладает статусом культового, так правильнее будет сказать, я говорю, конечно же, о классике киберпанка, о «Матрице», получит очередное продолжение. Пятая часть «Матрицы» остается в разработке, несмотря на неоднозначную реакцию зрителей на предыдущий фильм, четвертую «Матрицу», «Матрица. Воскрешение». Режиссером и сценаристом нового проекта стал Дрю Годдард, известный по фильмам «Монстро» и «Хижина в лесу». Сестры Вачовски, те самые, которые бывшие братья Вачовски, они создали оригинальную франшизу. Так вот, они передали ему работу над продолжением. Годдард намерен придумать историю, которая заинтересует новое поколение зрителей и при этом сохранит наследие серии. Но подробности сюжета и сроки производства пока официально не объявлены. В некоторых сообщениях в качестве возможного года выхода указывается 2029, но студия официально эту дату не подтвердила. Paramount Pictures приступила к разработке игрового фильма по вселенной Cyberpunk 2077. Действие популярной видеоигры разворачивается в Найт-Сити, футуристическом мегаполисе, где могущественные корпорации контролируют жизнь людей, а технологии нередко оказываются сильнее морали. В оригинальной игре наемник по имени Ви становится носителем чипа с цифровой копией сознания Джонни Сильверхенда, рокера и противника корпорации Arasaka. И его роль озвучил, кстати, Киану Ривз, который тоже сыграл в другом киберпанк-проекте, «Матрица», конечно же. Постепенно сознание Сильверхенда начинает угрожать личности Ви, и вот героям приходится искать способ выжить. Игра вышла в 2020 году, разошлась тиражом более 40 миллионов копий. И, кстати, Paramount также развивает и другие проекты по мотивам видеоигр. В их числе экранизации Street Fighter и фильм по Call of Duty, премьера которого назначена на 30 июня 2028 года. Ну и от таких киберпанк-сказок перейдем к настоящим сказкам. В Москве начались съемки новой полнометражной экранизации сказки «Королевство кривых зеркал». Конечно, вы помните ее. Создатели перенесли знакомую историю в современный мир. Главная героиня Оля — девочка, которая привыкла оценивать себя через реакцию окружающих и практически не выпускает телефон из рук. Однажды она попадает в зазеркалье, где встречает Яло, собственное отражение, но уже совершенно другим характером. Вместе они оказываются в королевстве, жители которого могут бесконечно развлекаться и видеть в зеркалах лишь улучшенной версией самих себя. Но за красивым фасадом, что вполне закономерно, скрывается другая сторона этого мира. Обоих героинь сыграет актриса Александра Бабаскина. Премьера фильма, изначально запланированная на этот месяц, вот на октябрь 26-го года, известно, что перенесена на 27-й год. Когда точно, мы пока не знаем, но, надеюсь, дождемся и узнаем. Вот такое кино, друзья, вот такие вот новости из мира кинематографа. Пока послушаем немного музыки, но совсем скоро вернусь и расскажу о человеке, который, ну, я уверен, заслуживает вашего внимания.

0: Танюша.
1: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
2: Максим, ты мой капитан.
1: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.

0: без грима.
1: Обычно, друзья, вы знаете прекрасно, что в рубрике «Без грима» мы говорим о людях, об актерах, о тех, на кого можно посмотреть без привычного лоска, без привычной картинки, которую создают СМИ. И вот сегодня как раз такой очередной случай. И этот случай тоже подвернулся не просто так. Он был навеян новостью, которая, правда, не вошла в сегодняшний выпуск «Кинопанорамы» на минималках. А все дело в том, что совсем скоро, буквально на следующей неделе, 13 числа, это уже во вторник, 13 октября, состоится цифровая премьера фильма «Практическая магия 2». Через 28 лет после выхода оригинального фильма к своим ролям вернутся Сандра Буллок и Николь Кидман. И вот, собственно говоря, про Николь Кидман я и хотел сегодня с вами поговорить. Мы обычно, почему-то как так получается, что говорим о мужчинах, актерах, режиссерах. Вот сегодня мне захотелось поговорить именно об этой прекрасной актрисе, которая появилась на свет на Гавайях, кто не в курсе, родилась, точнее, выросла в Австралии и стала в итоге одной из звездных, главных звезд Голливуда, Америки, получила Оскар за роль британской писательницы Вирджинии Вульф и при этом никогда не пыталась строить карьеру исключительно своей внешности, и более того, частенько делает так, что ее сложно узнать, меняет голос, пластику, походку, иногда надевает сложный грим, впрочем, об этом мы совсем скоро поговорим. 20 июня 1967 года появилась на свет в Гонолулу на Гавайях Мэри Николь Кидман. Ее родители были австралийцами, они на тот момент находились в Соединенных Штатах, а Гавайи, как вы помните, это штат США. Отец занимался биохимией и работал в области психологии, а мать была преподавателем и активисткой. Когда Николь была маленькой, семья вернулась в Австралию, она там росла довольно застенчивым ребенком. У нее были проблемы со здоровьем, в общем-то, ей не просто давались физические нагрузки, но была одна вещь, которая ее невероятно увлекала, и это, конечно же, актерское искусство. Она занималась балетом, посещала театральные занятия и постепенно со временем поняла, что на сцене ей гораздо легче выражать эмоции, чем в повседневной обычной жизни. В подростковом возрасте начала сниматься в небольших австралийских проектах, и довольно быстро стало понятно, что перед зрителями не просто симпатичная девушка, которой, может, просто повезло попасть на экраны. У нее была харизма, у нее была готовность пробовать новое, и она не боялась выглядеть странно. Это часто, наверное, оказывается полезнее красоты, особенно в Голливуде. В 90-м году Кидман получила роль в драме «Дни грома». Ее партнером стал Том Круз. На тот момент он был уже такой состоявшейся крупной звездой, а Кидман только начинала международную карьеру. На съемках они познакомились, возникли отношения, и в том же году пара поженилась. Но на самом деле, конечно, нельзя упрекнуть Кидман в том, что она стала таким приложением к известному актеру. Она уже на тот момент выбирала все более сложные роли, работала с режиссерами, которые не стремились сделать из нее просто красивую женщину в кадре. И вот, кстати, в 99-м году Кидман и Круз вместе снялись в фильме Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. Съемки растянулись, для Голливуда это очень много, хотя для Кубрика, мне кажется, вполне нормально, примерно на полтора года. Вообще Стэнли Кубрик известен своим таким стремлением контролировать мельчайшие детали, многократно повторять сцены, добиваться от актеров именно того результата, который был ему нужен. И подтвердить это могут актеры фильма «Сияние», которые просто были доведены практически до нервного истощения на съемках. Не стало исключением и съемочная площадка фильма «Широко закрытыми глазами». Сам по себе фильм довольно необычный. И Кидман рассказывал, что некоторые сцены, которые они с Крузом репетировали, так вот репетировались они неделями, буквально. Причем Кубрик не объяснял актерам каждую загадку фильма. Кидман вспоминала, что даже сама иногда спрашивала его, что означает та или иная сцена. А он мог ответить, что это как бы не очень ее дело, и не стоит задавать режиссеру такие вопросы. В итоге, ну, получалась парадоксальная ситуация. То есть актриса должна была убедительно сыграть человека, который не понимает происходящего, в фильме, смысл которого она всегда не до конца понимала сама. Это, в общем-то, очень соответствует манере Кубрика. Он не столько давал готовые ответы, сколько заставлял зрителя думать и сомневаться в собственных мыслях и в собственных интерпретациях. Кидман, кстати, позднее говорила, что очень гордится этим периодом своей жизни и считает работу над картиной и работу со Стэнли Кубриком важнейшей частью своей карьеры. В начале 2000-х Кидман получила одну из самых необычных ролей в своей карьере. Она сыграла писательницу Вирджинию Вульф в фильме «Часы», и она приняла решение на которое согласилась бы, наверное, не каждая звезда. Она изменила достаточно сильно внешность, сделали специальный протез носа для того, чтобы с помощью пластического грима приблизить внешность Николь Кидман к внешности самой писательницы. И при этом дело было не только в этом самом пластическом гриме. Она изменила буквально голос, манеру двигаться, даже осанку и поведение. Старалась не просто изображать Вирджинию Вульф набором узнаваемых таких жестов каких-то характерных, а буквально передать внутреннее состояние человека, который борется с собственными мыслями, пытается при этом сохранить связь с окружающим миром. В 2003 году она получила за эту роль «Оскар» как лучшая актриса. И обнаружилась еще одна любопытная деталь. Она не превращала статуэтку, которую она получила, в предмет культа. Полученный «Оскар» Кидман передала своей матери Джанель, женщине, которая сыграла огромную роль в ее воспитании, поддерживала дочь на протяжении карьеры, ей показалось важным сделать такой красивый жест. Для нее это было важнее, чем просто сама статуэтка «Оскара» на полке в гостиной где-то. У Кидман есть любопытная такая профессиональная привычка. Она часто соглашается на проекты, в которых ее героиня находится в крайне таком неудобном положении. Не обязательно физически, часто психологически. Это могут быть женщины, которые совершают ошибки, разрушают собственные отношения или обнаруживают, что привычная жизнь больше не может продолжаться так, как раньше. И хороший пример — это фильм «Догвилль» Ларса фон Триера. Тоже еще один необычный режиссер, работать с которым соглашаются не все актеры. Фильм снят практически как театральная постановка. Это такое условное пространство, то есть с разметкой на полу, с минимальным количеством предметов. То есть зритель должен сосредоточиться не на реализме окружения, а на поведении самих людей, тех, которых видят в кадре. Кидман играет женщину, которая ищет убежище в небольшом американском городке. Ей жители сначала кажутся доброжелательными, но постепенно выясняется, насколько жестокими могут быть люди, которые чувствуют собственную безнаказанность. Это вот как раз тот самый случай, который произошел в этом фильме. Для голливудской звезды это была достаточно необычная территория, это почти артхаусное такое кино. Но именно такие, наверное, проекты объясняют, почему Кидман продолжает оставаться интересной актрисой и спустя десятилетия после начала карьеры. Частенько она ищет ситуации, в которых может оказаться не на своей территории. Но не только психологические проблемы испытывают ее героиня, да и сама актриса во время съемок. Во время работы над музыкальным фильмом «Мулен Руж» Кидман столкнулась с неприятной стороной актерской профессии. Ее героиня постоянно находится в движении. Она там танцует, участвует в масштабных музыкальных номерах. Там сложные костюмы используются. Кто смотрел фильм, видел, насколько это яркая картинка. И вот во время подготовки и съемок актриса получала травмы, в том числе сломала ребро. Она в интервью даже рассказывала о проблемах с коленями, связанных с танцами на высоких каблуках. Это не случайность. В подобных фильмах актер должен не просто сыграть эмоцию, но и физически, так сказать, выдерживать сложную хореографию. А там еще были дополнительно сложные костюмы, корсеты, многочисленные дубли. И сам фильм потребовал совершенно другого типа работы, чем с широко закрытыми глазами. Если у Кубрика важны недосказанность, какие-то паузы, взгляды, психологическое напряжение, то у Базы Лурмана актриса должна была буквально существовать внутри вот этого «Мулен Руж», такой музыкальный вихрь просто, который уносил всех персонажей. Кидман справилась с задачей, и фильм стал одним из наиболее узнаваемых в ее карьере. В последние годы Кидман все чаще выступает не только как актриса, но и как продюсер. Это такой, наверное, один из важных поворотов ее карьеры. В 2017 году она публично заявила о намерении работать с женщиной-режиссером примерно каждые полтора года. Об этом она рассказала в интервью Time. Но здесь, наверное, речь идет не только о символической поддержке. То есть, когда Кидман использует собственную известность не только для получения ролей, но и для создания возможностей для других, вот в этом она видит, наверное, свою миссию. Но это, конечно, довольно прагматичный такой подход. Еще любопытный парадокс. На красных дорожках Николь Кидман выглядит так, как будто она прям вот родилась перед камерами. Она позирует уверенно, общается с журналистами и выдерживает внимание тысяч людей. Но люди, которые работают с ней давно, описывают ее как человека довольно застенчивого. Это то, что досталось ей в наследство от ее детства. Возможно, Кидман так хорошо играет, потому что понимает, что уверенность не обязательно должна быть врожденной. Ее можно создать, с ней можно работать. Можно выйти на площадку, стать человеком, которым в обычной жизни ты никогда не был и, возможно, даже никогда не будешь. И в этом смысле для нее актерство Наверное, не столько способ показать себя, сколько возможность выйти за рамки, за пределы своей привычной формы. И, наверное, поэтому Кидман не боится ролей, в которых ее героиня может выглядеть не очень красивой, слабой, неприятной, возможно, даже нелепой. Ей нет необходимости доказывать, что она красивая. Это понятно, это давно доказано. Но ей интересно другое. Выяснить, что скрывается за фасадом, что скрывается за красивой картинкой, когда человек перестает контролировать собственный образ. И, может быть, наверное, это лучшая такая, лучший способ понять Николь Кидман, попробовать посмотреть на нее через призму именно такую. Друзья, чуть позже поговорим о ролях, о тех фильмах, в которых сыграла Николь Кидман, и о том, какие фильмы стоит посмотреть для того, чтобы получше узнать эту актрису. Как всегда, небольшая рекомендация в рамках «Кинопятницы». Все это будет совсем скоро, а пока немного музыки. Ну, я же...

0: четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

0: Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье. 9 вечера. Радиокартина.
1: Не знаешь, что посмотреть? Теперь знаешь.
2: Друзья, финальная рубрика «Кинопятницы», как всегда, это, конечно же, рассказ о фильмах. И сегодня, сегодняшний вечер, не исключение, сегодня поговорим о тех фильмах, в которых снялась Николь Кидман. Конечно же, этих фильмов намного больше, чем то количество, о котором мы успеем поговорить, но это такие семь, наверное, наиболее ярких ролей, о которых можно составить представление о том, кто же такая Николь Кидман. Давайте начнем, наверное, с самого яркого фильма, в буквальном смысле этого слова, мы о нем сегодня говорили. Это фильм «Мулен Руж» 2001 года. В нем она играет звезду парижского кабаре. Париж, конец 19 века. Молодой поэт Кристиан влюбляется в Сатин, которую, собственно говоря, играет Николь Кидман, главную звезду Мулен Руж. Но девушка связана обязательствами перед богатым герцогом, который способен обеспечить ее будущее и будущее заведение. Ну и влюбленным приходится выбирать между любовью, амбициями, выживанием. Такая, в общем, яркая романтическая история. Кидман здесь одновременно и такая ослепительная звезда сцены, и трагическая героиня, мечтающая о другой жизни. Она поет, танцует, показывает совершенно отличающийся от обычного такой тип актерской выразительности. Фильм получил 8 номинаций на «Оскар», и в том числе для Кидман, как для лучшей актрисы. Еще один фильм, который тоже сегодня был упомянут, это фильм Стэнли Кубрика «Широко закрытыми глазами», 99-й год. Она играет жену нью-йоркского врача. После откровенного разговора с женой, доктор, собственно говоря, Билл Харвард, начинает исследовать мир таких необычных фантазий, тайных желаний, оказывается в опасной, необъяснимой, загадочной среде. И его представление о браке, верности и о самом себе начинает рушиться. Фильм стоит посмотреть, как минимум, потому что это последний фильм Стэнли Кубрика. Это не просто психологический триллер, но и практически, наверное, на грани, наверное, психотерапевтического исследования человеческих желаний, ревности и самообмана. А здесь Кидман играет женщину, чьи признания заставляют мужа усомниться в собственном понимании их отношений. И особенно интересно наблюдать, как многое в ее игре строится на интонациях, на паузах, на недосказанности. В этом, конечно, смысле огромный контраст между фильмом, о котором мы до этого говорили, «Мулен Руж», составляет фильм «С широко закрытыми глазами». 2003 год, фильм «Догвилль». Николь Кидман играет Грейс Маргарет Маллиган, беглянку, которая ищет убежище. Она скрывается от преследователей и находит приют в маленьком городке. Местные жители соглашаются ей помочь, но доброжелательность их постепенно сменяется жестокостью и, в общем-то, эксплуатацией даже, так что героине приходится решать, как далеко она готова зайти ради спасения. Здесь еще один такой «Enfant terrible» Голливуда. Ларс фон Триер практически лишает фильм привычных декораций. Есть просто линии на полу, которые обозначают дома, улицы, и поэтому внимание все сосредоточено на актерской игре, на самих актерах. Кидман проходит такой путь от уязвимой женщины до человека, который может принять страшное решение. Это одна из самых рискованных ролей в ее карьере, и мне кажется, что не прогадала уж точно Николь Кидман, что согласилась сыграть в этом фильме. В 95-м году в фильме «Умереть во имя» Сьюзан Стоун, амбициозная телеведущая, которая играет Николь Кидман, мечтает стать знаменитостью, готова пожертвовать практически всем ради карьеры, и когда планом ее начинает мешать муж, она разрабатывает план для того, чтобы добиться своей цели. Это такая черная комедия Газа Ван Сента, показывает Кидман в роли женщины, которая буквально превращает собственную жизнь в бесконечное прослушивание на роль знаменитости. Она очень обаятельная, она очень расчетлива и очень убедительна, причем даже пугающе убедительна в этой роли. И здесь, наверное, особенно хорошо видно, что Кидман умеет играть не только жертв, но и людей, которые сами могут быть в общем-то, опасными. Фильм, о котором тоже шла сегодня речь, фильм «Часы», 2002 год. Здесь Николь Кидман сыграла писательницу Вирджинию Вульф. Она работает над романом «Мисс Дэлэуэй», а домохозяйка Лора Браун в это время переживает такой глубокий кризис. А в то же время еще одна героиня, редактор, готовится к встрече, которая заставляет ее пересмотреть собственную жизнь. Наверное, ради одного из самых глубоких перевоплощений Кидман снялась в этом фильме. Специальная накладка использовалась на нос для того, чтобы она была внешне похожа на Вирджинию Вульф. Она изменила голос, пластику, что помогло ей приблизиться к облику писательницы. Но главное, это такое внутреннее напряжение, в котором отчаянно пыталась она удержать контроль над собственной жизнью. Ну, естественно, речь идет о главной героине, о самой Вирджинии Вульф, которую играет Кидман. За этот фильм и за эту роль Николь Кидман как раз получила «Оскар» в 2003 году. Буквально на следующий год, в 2004, выходит «Рождение». Фильм, где она играет женщину, переживающую утрату мужа. Она готовится начать новую жизнь спустя 10 лет после смерти супруга. Собирается выйти замуж, но появляется мальчик, который утверждает, что он реинкарнация ее умершего мужа. Его присутствие постепенно начинает разрушать привычный мир женщины. Это очень неоднозначная работа в психологическом отношении. Героиня Кидман оказывается такая между горем, надеждой, сомнением и желанием поверить в совершенно что-то невозможное. Актриса практически ничего не объясняет зрителю напрямую. Приходится многое считывать по взгляду, и это тоже очень свойственно Кидман. Ну и еще один фильм. 2016 год, это фильм десятилетней давности, «Лев», где Николь Кидман играет приемную мать главного героя. Это маленький индийский мальчик, который случайно оказывается за 1000 километров от дома и в итоге попадает в приемную семью в Австралии. И спустя годы он пытается найти родную мать и брата, вспоминает какие-то обрывки воспоминаний своей жизни и современные технологии. Естественно, с помощью всего этого вот он пытается найти свою семью. Здесь Кидман играет не главную героиню, но создает очень эмоционально важный образ всего фильма. Ее героиня любит приемного сына и очень поддерживает его поиски, понимая, что желание узнать собственное прошлое не отменяет любви к семье, которая его вырастила. За эту роль Кидман тоже получил номинацию на «Оскар» как за лучшую женскую роль второго плана. Ну, конечно, сложно сказать, что это объективный рейтинг фильмов Николь Кидман. Например, фильм «Лев» стоит посмотреть, и он на первом месте именно в этой подборке такой, как очень эмоционально сильный пример актерской работы. И если выбирать фильм, где Кидман находится в центре повествования и демонстрирует такое наиболее сложное перевоплощение, наверное, я бы поставил на первое место «Часы», где она сыграла Вирджинию Вульф. Впрочем, и это, конечно, очень субъективно. Друзья, это была «Кинопятница». Мы сегодня постарались поговорить о еще одной героине, еще одной актрисе, Николь Кидман. Я вам могу только посоветовать обратить свои взоры на «Картина ТВ», посмотреть, как много в видеотеках «Картина ТВ» хороших фильмов, которые помогут вам скоротать вечер с близкими людьми и наверняка подарят вам массу удовольствия. Ну, а я напоминаю, что с вами был Артем Головачев. Услышимся уже совсем скоро, буквально в следующую, хотел сказать, пятницу. Конечно, кинопятницу. А в пятницу мы услышимся с вами в рамках «Кинопятницы». А завтра не забывайте, что кроме обычного шоу с приветом, у нас будет еще и розыгрыш. Заглядывайте к нам в телеграм-канал, но и не забывайте, конечно же, приходить и праздновать свои лучшие вечера вместе с «Радио Картина». Всем добра, хорошего настроения, не пропустите совсем скоро «Народный микс» на «Картине». Услышимся. Пока-пока.

0: Не беспокоить! Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.
1: Народный микс.
2: Не разрешите подарок жене? Не видел 12 суток, сидел на курорте. Разрешите? Дайте ассорти. Спасибо.

0: Народный микс на радио «Картина». Uno, due, tre, quattro.
1: Гражданин, а вы почему в таком виде бегаете?
2: Тренируюсь.
1: А, марафонец?
2: Ага.
1: В каком обществе?
2: Трудовые резервы.
1: А маска и ласты зачем?
2: Троеборец.

0: Радио «Картина».
1: Слушай, друг, у тебя хорошие глаза. Сразу видно, что ты хороший человек. Помоги, пожалуйста.
2: Извините, Нансвале, лет через пять помогу!

глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Народный микс на радио «Картина».
1: Ты посмотри вокруг, а? Вы знаете, почему так злобы много сегодня в людях? В городах сидят, на природу не выезжают, а злость в душах копится, а выход в преступлении. А приехал бы разок сюда, походил бы, облегчился. И жить стало бы намного легче.
2: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: Народный микс на радио «Картина».
1: Позвольте, водкой пахнет. Кто водку пил? Раньше времени сознавайтесь.

сочные спины. Полярники выйдут на белые льдины, и кто-то промолвит: «Алла, давай все забудем и начнем сначала». Мир наполняется светом, кружится это

0: Радио «Картина».
1: Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали.

Минуточку, товарищи. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу.

0: В Париже я планирую жить у тетки, у какой не принципиально. Тот английский, которому нас учили в школе, понимают только те, кто учился в нашей школе. Если бы мой начальник видел, как я работаю над собой по утрам, чтобы встать с кровати, он бы точно увеличил мне зарплату.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: pressed so hard they could not stand. Let my
1: people go. Винтаж Мелодис. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

0: ночі стрижку.
1: Создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!
2: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
3: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: iTunes Chart. На радио «Картина». Десятка самых крутых треков в мире. Прямо сейчас.
1: iTunes Chart. 10-е место.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: iTunes Chart. 7 место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: iTunes Chart. На радио «Картина». Пятерка самых крутых треков в мире. Прямо сейчас.
1: iTunes Chart. 5 место.

0: Раньше было так.
1: Просто ты одинокий остров, на море, где так часто тонули корабли.
0: А теперь так.
1: Может, судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви.
2: Радио «Картина». Музыка для...

0: Но пообещать молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

0: о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклеив конверты, и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Если вы до сих пор считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на свою сторону. Почему-то, когда в 10 часов вечера тебе звонит начальник и говорит «добрый вечер», чувствуешь, что как раз добрым он не будет. Мужики молчаливы, потому что у них есть два главных принципа. Итак, все понятно, что тут говорить и что тут говорить, если ничего не понятно.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Не так глубоко копать, сказал, что ты не то прочитал, что-то не так, и над головой колпак. Знаю, взгляды разнят, но ведь это наша земля. Нас бесконечно коснят, вечная резня. Нас равняют землей, ломают и топчут мы. Обреченно принимаем побои молча мы. Обесточены мы кровоточим, у нас почти нет шанса, мы словно тело без почек. Я

0: Вдавился вдруг пуля сквозь встречный бездушный поток, просто рванул.
1: Моя родина плачет, мамочка, прости нас, не успели отпеть тебя, ай да тело на вынос в деревянном гробу, на скорую сбитом с гнилых досок, ты прости нас, бессовестных, причитаем в один голос, мама. Моя родина плачет, мамочка, прости нас, не успели отпеть тебя, ай да тело на вынос в деревянном гробу, на скорую сбитом с гнилых досок, ты прости нас, бессовестных,

0: Arrivederci. Мне стало легче. Хотя я думал, что все это навечно. Arrivederci. Говорить не о чем. Переживу и даже не замечу. Arrivederci. Мне стало легче. Хотя я думал, что все это навечно. Arrivederci. Говорить не о чем. Переживу и даже не замечу.
1: Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио.